0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября рассмотрел кадровые вопросы. Принимая решение о назначении нового заместителя главы администрации президента, Александр Лукашенко заметил, что кандидатуру Павла Муравейко на эту должность ему никто не рекомендовал. Это было его личное предложение и решение, отчасти неожиданное как для нынешнего руководства администрации президента, так и для госсекретариата Совета Безопасности военных. Поэтому будьте свободны от всех, сказал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это кадровое решение направлено на то, чтобы получить альтернативную точку зрения на ситуацию в вооруженных силах от грамотного профессионального человека.
2: Альтернативная, конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Это мне нужно. Я хочу, чтобы вооруженные силы наши были готовы к самым серьезным столкновениям, мероприятиям, чтобы их избежать, как я всегда говорю. Наша цель одна – защитить то, кусок земли, на котором мы живем.
1: По мнению президента, Павел Муравейко как нельзя лучше подходит для этой роли. Ведь он грамотный силовик, достаточный период времени возглавлявший генеральный штаб, структуру, откуда идет управление вооруженными силами.
2: У вас еще есть такая административная струнка, нотка. Я это заметил во время предыдущей кампании. Дело не в том, что вы были доверенным лицом президента. Это тоже важно, но не это главное. Если кто-то скажет, что это Чукин родной брат президента, тот ошибается, потому что я вас практически даже до должности начальника генерального штаба и не знал, и у меня вообще таких подходов нет, свой-чужой. Все, кто сидит за этим столом, не чужие мне люди. Вы прошли серьезный экзамен, путь вместе со мной, поэтому рассуждать тоже на эту тему бесполезно. Но то, что надо несколько со стороны, с другой позиции, с администрации президента взгляд на то, как развивается наша система вооруженных сил, это так.
1: Вместе с тем глава государства предупредил о возможных спекуляциях вокруг этого кадрового назначения.
2: Много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Но главное не в этом. Главное в том, что мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, ну, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях.
1: Говоря о назначении Владимира Белого новым руководителем Генерального штаба вооруженных сил, глава государства отметил, что он будет постоянно находиться в поле зрения не только государственного секретаря Совета Безопасности, но и замглавы администрации президента.
2: Он будет под серьезным взглядом, уже где-то и прессом президента, уже не только через госсекретариат, но и администрацию президента, потому что самый сведущий человек в этом плане здесь присутствует. Ну, так жизнь складывается без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в вооруженных силах.
1: Президент ориентировал нового начальника Генштаба на работу в тесном контакте с Павлом Муравейко, рекомендовал перенимать опыт и учиться. Александр Лукашенко рассказал, что перед тем, как назначить Владимира Белого на эту серьезную должность, рассматривал несколько кандидатур и некоторое время колебался. Но понял, что, наверное, это неплохая кандидатура, сказал глава государства и спросил, какое мнение на этот счет у Павла Муравейко. Отличная кандидатура, ответил он. Взвешенный человек, который займет достойное место, будет вашей опорой и поддержкой. Перед главой МАРТ Александром Яковчицем президент поставил задачу окончательного урегулирования вопросов ценообразования. Глава государства отметил, что знает о работе Александра Яковчица в должности замминистра сельского хозяйства и продовольствия, считает его грамотным специалистом, который разбирается в том, что происходит в сфере обеспечения продовольственной безопасности, агропромышленном комплексе, хорошо знает экспортный потенциал страны. В числе приоритетных задач для нового министра президент обозначил вопросы ценообразования, в первую очередь на отечественную продукцию.
2: Земля и лес, о чем я уже говорил, это Богом данные для нас ресурсы, которые мы должны использовать так, как следует. И я очень надеюсь, что вы вникнете в обстановку, которая складывается в Министерстве торговли, и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси на продовольствие, одежду и так далее.
1: Назначая Дмитрия Баско председателем Государственного комитета по стандартизации, глава государства особо отметил важность вверенного ему направления. Это и защита наших рынков, и продвижение наших товаров. Надеюсь, вы с этим направлением справитесь, сказал он. Президент обратил внимание нового уполномоченного по делам религии и национальностей Олега Дьяченко, что в Беларуси неплохая ситуация в тех сферах, которыми ему предстоит заниматься, и это положение дел нужно обязательно сохранить в будущем.
2: Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь – это замес всех этих конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет. И мы никогда не разберемся. И самое главное, этим заниматься не нужно. Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация беларусов. Неважно, кто тут как жил, мы это знаем из истории, поэтому ничего делить не надо. Я очень надеюсь, что у вас нормальная будет ситуация в этом плане, и вы все лучшее возьмете из того, что для того, чтобы работать как следует.
1: Нового директора Белорусского института стратегических исследований Андрея Кунцевича глава государства предупредил, что спуску никакого не будет, равно как и никаких отступлений от ранее определенных функций и задач самого института. БИСИ должен быть институтом стратегических исследований, обратил внимание президент, сделав особый акцент на слове «стратегических». Я это подчеркиваю отдельно, сказал он. Кроме того, Александр Лукашенко рассчитывает, что деятельность БИСИ в стране станет более заметной и весомой. Подводя итоги сказанному, Александр Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев – двигаться вперед и не стоять на месте.
2: Назначение знаковое, очень важное для страны по всем направлениям, без исключения. Вы опытные люди, по своим направлениям знаете, что надо делать, действуйте, чтобы вы были видны и заметны, потому что у вас должность очень заметная, что у министра торговли, что у руководителя Белорусского института стратегических исследований, что у вас, Павел Николаевич, что у начальника генерального штаба. Поэтому главное – надо действовать, надо двигаться вперед, не стоять на месте. Время такое.
1: Будем двигаться, успеем туда, куда хотим первыми, значит, будет результат. Опоздаем, будем топтаться в хвосте, подчеркнул белорусский лидер. Согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, Александр Лукашенко обозначил ряд приоритетных задач, которые им предстоит решать на своих новых постах. И во многом это касается сферы сельского хозяйства. В частности, он указал на необходимость придерживаться разумного подхода в объединении сельскохозяйственных предприятий. Речь об этом зашла на примере сельхозпредприятия «Говяды Агро» в Шкловском районе, где сейчас по поручению главы государства выстраивают оптимальную схему для повышения технологической и организационной управляемости. Ранее при укрупнении хозяйства за счет присоединения к нему нескольких соседних этому вопросу не было уделено должного внимания. В результате в «Говяды Агро» не было начальников участков, которые, уверен Александр Лукашенко, являются ключевым звеном в эффективном управлении такими крупными сельхозобъединениями.
2: У нас желание появилось объединять хозяйство. Иногда объединяем, скидывая, иначе не назовешь это, в это объединение неперспективное, убыточное хозяйство. Что мы от этого получим? Кому это надо, объединение? Объединение не есть всегда хорошо. Поэтому не торопитесь, будучи председателем райисполкома, это делать. Если есть небольшое хозяйство, эффективно работает, не вешайте гири к ногам этого хозяйства в лице убыточных каких-то хозяйств. Не делайте это. Это ни к чему. Загубите нормальное хозяйство.
1: Президент обратил внимание на опыт работы фермерских хозяйств, которые показывают хорошие результаты на гораздо меньших участках земли.
2: Почему мы не можем? Надо найти причину и принять соответствующие меры. Это первое, очень важное, организационное построение наших хозяйств, особенно объединенных, у которых нет школы и практики работы таких хозяйств.
1: Кроме того, президент обратил внимание на необходимость сохранения инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий, которые вошли в состав более крупных сельхозобъединений. Недопустимо, когда машинные дворы в небольших хозяйствах закрываются, в результате чего технику приходится вести на ремонт, обслуживание или хранение за несколько десятков километров. Глава государства также подчеркнул, хотя среди назначенцев немало аграриев, работники промышленности также оказывают помощь селу. Одним из примеров такого взаимодействия можно назвать уже упомянутое сельхозпредприятие «Говяды Агро», к модернизации которого привлечены промышленные организации Могилева.
2: Ну, это правильно. Если кто-то там осенью, неделю, весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями крестьяне. Все. Покопайтесь у себя, и любой минчанин или же гродненский, даже не гродненский, там гомельский человек найдет свои корни там, в этой земле. Поэтому надо помогать.
1: Александр Лукашенко также напомнил о продолжении уборочной кампании и связанном с ней большим объемом работ.
2: Если кто-то думает, что уборочная кампания закончилась, тот просто не аграрий. Мы только половину прошли уборочные кампании. Не расслабляйтесь. Нужна мобилизация. И очень серьезная мобилизация. Не знаю, убрали или нет, но еще там несколько гектаров у нас было и ярового рапса. Правда, уже у фермеров, участников. Я не думаю, что они там ослабят уборку и не уберут этот рапс. Я просто повторяю это, чтобы вы понимали, что какой колоссальный объем работ нам предстоит еще осуществить.
1: В этой связи глава государства обратил внимание, что предстоит завершить уборку целого ряда сельскохозяйственных культур.
2: Льнотристан на поле, ее надо убрать, чтобы не сгнила окончательно. Вы видите, какая погода стоит. У нас половина свеклы, это около 2,5 миллиона тонн в поле. У нас еще хоть немножко, но еще картошка осталась. У нас еще овощные культуры в поле. Но самое главное, идет заготовка силоса из кукурузы и еще уборка кукурузы на зерно. Представляете, какой фронт? Ну, а потом почву надо перевернуть под зябь, зябь надо поднять. Поэтому я даже боюсь сегодня говорить, что мы половину прошли работ летне-осенних, которые должны пройти.
1: Кроме того, глава государства вновь призвал белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности, поворачиваясь лицом к селу.
2: Россияне меня услышали, белорусы нет. И не только россияне. И даже с балтийских государств, с Украины, когда я говорил: люди добрые, вы посмотрите, сколько пустующих усадеб. Худо-бедно к ним можно подъехать, даже на хутора. В советские времена логистика хоть какая-то существовала. У каждого белоруса должен быть такой участок. Тем более в центре Европы иметь 40-50 соток приусадебный участок у нас был и дом. Хотите в этой будке? Живите в этой будке, но наведите порядок вокруг, чтобы заборчик был, чтобы дом смотрелся, и чтобы, самое главное, распаханной была земля. 40-50 соток. Потом это будет стоить бешеные деньги.
1: В связи с этим глава государства напомнил об избинге. Это новое направление в туризме, которое подразумевает отдых в сельском антураже и традиционных деревянных избах. Президент обратил внимание и на тот факт, что крупные предприятия не всегда обрабатывают небольшие клочки земли, в результате чего они попросту зарастают сорной травой. В то же время люди, которые покупают такой участок, могут обработать его своими силами, тем самым вернув землю в оборот. Глава государства обратил внимание руководителей, что уже в ближайшее время они придут в новые коллективы, будет необходимо решать стоящие перед регионами задачи. В связи с этим Александр Лукашенко дал такое напутствие в части кадровой работы.
2: Часто назначая людей, я им говорю: дайте шанс всем тем, с кем вы будете завтра работать. Дайте этим людям шанс. Но эти люди должны понимать, что времени на то, чтобы наблюдать за ними, изучать, как они будут работать, нет. Они должны выдавать результат. Если результата нет, вы видите, что человек не бежит, ну, значит, его надо отвести в сторону, чтобы он не мешал вам бежать, чтобы вы не отстали. Отстанете, я часто говорю, кто за вами бежит, затопчет вас. Ну и не забывайте, других людей у нас не будет. Председатель райисполкома, сегодня райкома партии, обкома нет, должны работать с людьми. С людьми надо встречаться, разговаривать. Будьте очень аккуратными, терпеливыми. Не обижайте людей.
1: Президент обратил внимание, что порой и к нему обращаются через средства массовой информации и социальные сети с той или иной просьбой. Если речь идет о серьезных вопросах, на такие обращения следует реакция. Однако порой это касается элементарных бытовых вещей. Я терпеливо к этому отношусь, понимая, что других людей не будет. На что-то реагирую, если это касается судьбы или жизни человека, на что-то не обращаю внимания. Например, если человек пишет, что его заставляют окосить его участок. Ждете, что я туда приеду ухаживать за этим участком? Нет, сказал глава государства.
2: Напрягайте людей там, где они должны напрягаться, где они должны делать свое дело, осуществлять свою работу. Притом очень серьезно напрягайте. Но если человек нуждается в помощи, окажите эту помощь и поддержку.
1: Глава государства отдельно остановился на важности таких составляющих работы председателя райисполкома, как кадры и идеология.
2: Особенно кадры. Любой частник, создающий предприятие, создавший там, должен согласовывать с вами кадровую политику. Без вашего согласия не должно происходить в кадровом отношении ничего. Вникайте во все. Государство должно присутствовать везде. Не надо вспоминать и думать о том, как нас когда-то учили. Вы это уже помните, несмотря на то, что вы молодые люди. Не надо, это рынок отрегулирует. Отрегулировал? Ничего не отрегулировал. Там, где мы видим, там, где мы управляем и требуем, ну пусть даже не везде хорошо управляем, но требуем, чтобы было так, как нужно, там есть результат. Там, где государство не видит проблем, они будут существовать всегда.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 сентября провел встречу с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских.
2: Что касается наших торгово-экономических отношений, ну, вы хорошо знаете наши возможности. Я всегда губернаторам России говорю: смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, мы всегда сделаем, не глядя на то, что там говорят вокруг нас, и особенно то, что пишут, особенно в России. Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в средствах массовой информации. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее.
1: Да, мы проводим многовекторную политику, потому что экономика в основе, заметил Александр Лукашенко. Президент пояснил, если, например, западное крыло сотрудничества было обрублено по инициативе самого Запада, то Беларусь, реализуя многовекторную политику, обратилась на юг, юго-запад, на восток, интенсифицирует отношения с государствами Африки.
2: Наш интерес и вектора там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего, с вами, с Российской Федерацией. Поэтому болтовня про это, многовекторность и упреки в адрес Лукашенко, они абсолютно несовместимы. Ну и потом, слушайте, я уже 30 с лишним лет работаю президентом. Не для меня уже менять какие-то вектора. И как некоторые даже уже дошли до того, что Лукашенко там – это не союзник. Ну, это дело вкуса. Пока мы, и думаю, будет так и дальше, находим общий язык с руководством Российской Федерации. Вы видите и с президентом России, и с руководителями ведущих партий. Пример привел, с Геннадием Андреевичем недавно встречались. Никаких расхождений в подходах. Мы патриоты, мы готовы защищать свое отечество. И вы должны знать, что отхода здесь никакого и предательства тем более нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу.
1: Глава государства отметил, что Беларусь всегда стремилась поддерживать добрые отношения со своими соседями, которых, как известно, не выбирают. Ну, на Западе не хотят с нами таких отношений, Господь с ними, это их дело, заметил он. Александр Лукашенко также подчеркнул, что в любом диалоге с зарубежными партнерами, включая американцев, вопрос об отношениях и сотрудничестве Беларуси с Россией и Китаем выносится за скобки. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси стараются развивать весь тот производственный потенциал, который остался со времен Советского Союза. Президент на встрече упомянул и об общих исторических страницах между Беларусью и Россией. И в частности о советском периоде, основателе и первом руководителе СССР Владимире Ленине, Ульянове, в честь которого и получила название Ульяновская область.
2: Я все-таки как человек старой формации, знаю, и вы не очень отрицаете все то, что было в нашей истории. Привержен к тому, что это факт. Руководителем нашего государства был Владимир Ульянов. Владимир Ильич и при всех недостатках, ошибках, а в Беларуси есть к чему предъявить претензии периода его начала деятельности. Тем не менее, мы очень трепетно и внимательно относимся к этой личности.
1: Поэтому не надо отвергать и отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать это. Вот в этой части мы кое в чем преуспели, отметил Александр Лукашенко. Более того, многие отрасли в Беларуси получили дополнительное развитие. Сегодня даже замахнулись на сотрудничество с вами и в сфере самолетостроения. Для нас это очень важно, отметил глава государства. Президент напомнил, что ремонт в Беларуси самолетов и бронетехники осуществлялся еще с советских времен.
2: Но пора уже от ремонта переходить на производство. И мы готовим для вас узлы, комплектующие, готовы модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Вот проект есть «Освея», да? Самолета с Российской Федерацией. Мы будем вместе заниматься производством.
1: Беларусь также еще с советских времен известна своей продукцией в области микроэлектроники и оптики.
2: Мы это на мировой уровень подняли. И спрос большой сегодня на эту продукцию по всем направлениям. Это говорит о том, что опыт прошлого мы всегда используем и будем использовать, действуя отсюда, развивая новое направление.
1: Говоря о личных качествах руководителя Ульяновской области, Александр Лукашенко охарактеризовал Алексея Русских как человека, приверженного справедливости. Александр Лукашенко выразил уверенность, что в лице Алексея Русских в Беларусь приехал настоящий друг, который внимательно наблюдает за ее развитием и очень хорошо относится к беларусам. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября провел встречу с премьер-министром Казахстана Алжасом Бектеновым.
2: Беларусь вы хорошо знаете, да. Наши возможности хорошо знаете, поэтому нет необходимости мне посвящать вас наши возможности, все, что мы можем. Но еще раз хочу подчеркнуть, я об этом публично уже говорил, Казахстан для нас очень интересный партнер и дружеская для нас страна. И если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, а это для Казахстана важно, как и для Беларуси, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, закрытых тем нет, мы с удовольствием будем с вами работать. Притом отношения между нашими странами с давних времен очень хорошие. При нынешнем президенте они не ухудшились, а наоборот улучшились.
1: Александр Лукашенко отметил, что казахстанский коллега Касым Жомарт Токаев уделяет большое внимание развитию отношений с Беларусью. Президент также подчеркнул, что народы Беларуси и Казахстана связывает общая история.
2: В вы должны знать, что вы приехали не к чужим людям. Белорусы – ваши близкие люди, кровью повязанными, если можно так по-народному сказать, потому что очень многие казахстанцы защищали Беларусь в годы Великой Отечественной войны и здесь прославились. Мы это ценим, никого не забыли.
1: Александр Лукашенко пожелал Алжасу Бектенову успехов в ходе его визита в Беларусь и в том числе на совместных мероприятиях с зарубежными коллегами. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 октября встретился с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета. Прежде всего, глава государства обратил внимание на существенные изменения, происходящие сейчас в мире. На ту же тему, напомнил он, высказывался накануне и президент России Владимир Путин в своей речи на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Президент России абсолютно вчера был прав. Мы на таком изломе находимся, даже мы сами сегодня не понимаем, где мы находимся и насколько серьезно этот излом в истории развития мировой цивилизации. Мир сейчас очень серьезно меняется, очень серьезно. И то, что мы сегодня запланировали, завтра уже может быть невозможно в силу изменяющихся условий в нашем этом бешеном мире. Но идет жестокая конкуренция.
1: Президент отметил особое значение экономики для развития любого государства в современных условиях и в этой связи важную роль руководителей правительств, людей, которые как раз занимаются самой важной и тяжелой тематикой – экономикой. Президент также упомянул про встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, которая состоялась до начала мероприятия в широком кругу. Российский премьер-министр рассказал главе белорусского государства в том числе о планах России на ближайшие 3 года в экономическом отношении с акцентом на финансах. Президент подтвердил приверженность Беларуси интеграции, прежде всего на постсоветском пространстве. Глава государства заметил, что в современном мире активно используются и методы плановой экономики, что критиковалось Западом во времена существования Советского Союза и особенно после его распада. Нас учили, что все отрегулирует рынок. Ничего подобного. Элементы плановой экономики лежат в основе всех процессов, убежден Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что планирование на государственном уровне существует во многих странах с рыночной экономикой, например, в Японии и США. Беларусь в своем развитии также использует планирование, таким образом сохраняя положительный опыт и наследие советских времен. Говоря о сотрудничестве со странами ЕАЭС и с партнерами на постсоветском пространстве в целом, Александр Лукашенко заверил, что Беларусь в меру своих сил всегда готова помочь и сделать все необходимое для партнеров. Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский рынок. Президент также высказался на предмет конфликта в Украине.
2: Два слова, чтобы вы понимали мою позицию по войне в Украине. Скажу несколько слов. Мы с Владимиром Владимировичем часто обсуждаем эту тему. Подходы у нас более такие выверенные, потому что и он, и я знаем, что происходит на линии боевого соприкосновения. Ну и в конце концов мы же соагрессоры с ним. Правда, у нас один вопрос. Кто больше агрессор, я или он? Иногда в шутку так обсуждаем эти вопросы. Конечно, у меня есть какие-то особенности при оценке конфликта в Украине. Но я президенту Путину и вам это скажу открыто и откровенно, сказал, что да, у меня есть свое понимание отдельных аспектов конфликта в Украине. Но мы всегда будем привержены нашему общему курсу. Михаил Владимирович, если вы, руководство России, там примете решение, мы всегда будем с вами. Несмотря на наши особенности понимания, что там происходит. Мы никогда не были предателями.
1: Глава государства напомнил, что еще в первые дни конфликта в Украине прямо заявил о том, что Беларусь никогда не позволит стрелять в спину России. В заключении президент заверил глав правительств Евразийского экономического союза, что все достигнутые договоренности Минск непременно выполнит. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
0: Итоги недели. Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше нуля, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Президент Беларуси в минувшую пятницу на встрече с главами делегации участников заседания Евразийского межправительственного совета в Минске поддержал заявление президента России на Валдае, что мир находится на изломе. В своей речи на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития, а человечество вошло в абсолютно новую реальность. Александр Лукашенко поддержал эту точку зрения и подчеркнул, что сейчас даже трудно оценить, насколько серьезный этот излом. Каков объем взаимных инвестиций Беларуси и России? В эфире телеканала «Первый информационный» рассказал посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Он констатировал, что объем инвестиций составляет порядка 5 миллиардов долларов, добавив, что объем белорусских инвестиций не уступает российским. «По крайней мере, по итогам за январь-июнь мы паритетны», — сказал он. «Даже где-то немножко опережаем вклад россиян». Говоря о том, какие вопросы важно решить до конца этого года на белорусско-российском треке, Юрий Селиверстов отметил, например, вопросы электронной цифровой подписи, а также вопросы доступа перевозчиков и обработка системы SPOT. Фонд социальной защиты населения расширит взаимодействие с учреждениями здравоохранения, работодателями и сможет использовать электронные больничные для назначения соответствующих пособий работникам, в том числе женщинам по беременности и родам. Как сообщили в Минтруда, подписанный 1 октября президентом Беларуси указ о вопросах социального страхования расширяет возможности электронного взаимодействия ФСЗН с системой здравоохранения и работодателями. Отмечу также, что Фонду социальной защиты населения предоставляется право работать со сведениями, которые составляют врачебную тайну без согласия получателя пособия. И в завершении выпуска в Минске наградили победителей 4-го международного фестиваля педагогического мастерства, который прошел в рамках 9-го съезда учителей и работников образования государств, участников СНГ. Заместитель министра образования Беларуси отметил, что все страны Содружества представили лучший педагогический опыт на фестивале, а также заявились в состав жюри. Работа у жюри была непростой, участники фестиваля показали высокий уровень мастер-классов. Это говорит о том, что уровень образования в наших государствах находится на необходимой высоте для того, чтобы обеспечить будущее наших стран, сказал замминистра. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте, Могилеве и Витебске плюс 8, в Гомеле 10, выше 0, в Минске плюс 7. Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18, выше 0, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 7 октября. Мемориальный комплекс «Урочище Галь». Город Барановичи. Открытие выставки в 14:30 в Барановичском государственном университете.
1: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире «Альфа-Радио». Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом части обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что? Взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от «Белгосстраха». Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от «Белгосстраха» решит ваши проблемы. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана с днем рождения. Глава белорусского государства подчеркнул, что высоко ценит и дорожит многолетней дружбой с Эмомали Рахмоном, которая способствует открытию новых горизонтов взаимовыгодного сотрудничества Минска и Душанбе. Президент Беларуси убежден, что братские связи между народами двух стран будут и впредь укрепляться. Александр Лукашенко пожелал президенту Таджикистана доброго здоровья, счастья, благополучия, сил и энергии для осуществления намеченных планов. Александр Лукашенко до конца года проведет контрольный срез развития туризма в Беларуси. Об этом накануне в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава администрации президента. Дмитрий Крутой напомнил, что туристической сфере уделено особое внимание в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Стоит задача удвоить вклад туризма в валовой внутренний продукт. Большой разговор по теме туризма обязательно будет проведен, отметил глава администрации президента. Поставки сельхозпродукции и продовольствия в Мьянму из Белоруссии и расширение импорта в нашу республику обсудили на встрече, которая состоялась в минувшую пятницу, министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов и представители делегации из Мьянмы. На встрече отметили, что товарооборот продовольственными товарами и сельхозсырьем между двумя странами за прошлый год вырос почти в 3 раза. Юрий Горлов подчеркнул, что Беларусь готова не только наращивать объемы торговли, но и делиться технологиями. И в завершении выпуска «День открытых дверей» для абитуриентов пройдет 17 октября в Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий. Администрация университета и представители приемной комиссии расскажут о специальностях, особенностях и нововведениях вступительной кампании. Также запланирована презентация факультетов и кафедр. Абитуриенты смогут пообщаться с представителями организации заказчиков кадров, в том числе обсудить вопросы целевой подготовки. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 7, в Бресте 8 градусов тепла, в Минске и Гродно плюс 9, в Могилеве 10 со знаком плюс, в Гомеле плюс 11. Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше 0. В Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 10 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Сегодня Ньюсбай пишет о том, что до середины декабря, когда соберется Всебелорусское народное собрание, на первом плане промышленность. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что экс-премьер Польши потребовал от Киева отчета о западной помощи. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. «Желтые сливы» подводят неутешительные итоги латышских выборов. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» за свои слова нужно отвечать. Этот принцип должен быть незыблемым при в интернете. Более подробный материал на эту тему читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же недвижимый вопрос. Жилищный кризис в Европе набирает обороты. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 7 октября. Мемориальный комплекс «Урочище Галь». Город Барановичи. Открытие выставки в 14:30 в Барановичском государственном университете.
1: Реклама. Гороскоп.
2: 8:16 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Гороскоп для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на понедельник, 5 октября. Это Овен. Полезно думать о важных вещах, обдумывая какие-то сложные и неоднозначные ситуации. Вы находите ответ сегодня на серьезные вопросы. Телец, настройтесь на дружелюбный лад и постарайтесь ни с кем не поссориться. В первой половине дня это может быть довольно-таки сложно. Близнецы, поговорите с теми, с кем раньше не ладили, часто ссорились и не находили общего языка. Рак, действуйте. Этот день как будто специально предназначен для того, чтобы делать важные шаги. Лев, не торопитесь, вам нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями, составить план действий. Лучше не предпринимать ничего важного, пока не будете уверены, что точно знаете, чего хотите достичь и кто вам в этом может помочь. Дева, старайтесь больше разговаривать с окружающими. Сегодня люди, порой сами того не желая и не замечая, делятся с вами важной, нужной информацией. Весы, не переживайте, если что-то получается не сразу. Скорпион, запаситесь терпением и объясните окружающим, почему вы решили действовать так, а не иначе. Стрелец, не откладывайте важные встречи. Первая половина дня отлично подходит для того, чтобы обсуждать самые разные вопросы. Козерог, думаете, у вас это сегодня отлично получается. Водолей, занимайтесь полезными делами. Сегодня вы во многом отлично проявите себя, совсем справитесь и будете часто помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И рыбы, влияйте на людей. Сегодня вам это по силам. К вашему мнению прислушиваются даже те, кто прежде интересовался исключительно собственной точкой зрения. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день, понедельник, 5 октября, день общения. Очень разные люди могут поладить, договориться о важных вещах. Особенно заметно это в личных отношениях. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Слушай свое, родное.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карта оценивает общую ситуацию в 6 баллов. Есть затруднения, но их немного. МКАД от улицы Мазарова до Каменной Горки. Время проезда там 11 минут. Проспект Дзержинского от МКАД до улицы Любимого. Время проезда 16 минут. Улица Максима Горецкого от улицы Мазарова до улицы Шаранговича. Время проезда там 9 минут. Улица Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова. Время проезда также 9 минут. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче альфа-радио.
2: Президент Беларуси подтвердил приверженность интеграции прежде всего на постсоветском пространстве. Соответствующее заявление он сделал в минувшую пятницу на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета. Александр Лукашенко намерен комплексно оценить развитие электротранспорта в стране. Об этом накануне в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Беларусь и Мозамбик рассмотрели возможности реализации совместных проектов. Об этом шла речь в минувшую пятницу на встрече министра иностранных дел Беларуси с министром минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика. Минская госавтоинспекция усилила контроль за безопасностью пешеходов, велосипедистов и тех, кто передвигается на самокатах. Акция продлится по 8 октября. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте, Могилеве и Витебске плюс 8, в Гомеле 11, выше 0, в Минске плюс 7. Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18, выше 0. В Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: 8:36 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В Жлобине в Ледовом дворце «Металлург» открыли обновленную хоккейную арену канадского формата. Теперь хоккей в райцентре перешел на новый скоростной формат. Размер арены составляет 60 на 26 метров вместо прежних 60 на 30 метров, что сделает домашние матчи более динамичными, плотными и зрелищными. Кстати, обновление арены стало возможным благодаря выделению средств областного бюджета. Все работы выполнены в полном объеме. На льду идет учебно-тренировочный процесс. Так, продолжаем двигаться дальше. В 2027 году в Минске планируют обустроить 27 новых платных парковок на более чем 1700 машиномест. Еще важная история. В Ганцевичской ЦРБ проходит масштабная реконструкция. Некоторые этапы уже выполнены. В частности, капитально отремонтированы рентген-кабинеты, построена кислородная станция. Сейчас строители занимаются возведением пятиэтажного лечебного корпуса. Под его крышей разместятся несколько зданий. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Конечно же, каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». Знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8 часов 47 минут. Беларусь. Это ток-шоу «Будни». Рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь» сегодня. Можно ли уплатить имущественный налог по частям? И что делать, если не пришло извещение? Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. Газета «Республика». Как брестский педагог формирует инженерную элиту Беларуси? Более подробно читайте истории на странице газеты «Республика» и «Народная газета». Какие требования предъявляют к паркам развлечений? Что происходит, если аттракцион признают опасным? Вот так вот обзор прессы на старте рабочего дня. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это Алексей Авдонин. Обсудим с ним все события, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа в 9 ровно. Не пропустите выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: Атакай. First you loved...

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 7 октября. Мемориальный комплекс «Урочище Галь». Город Барановичи. Открытие выставки в 14:30 в Барановичском государственном университете.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгосстраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгосстраха решит ваши проблемы. Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
4: Александр Лукашенко подтвердил приверженность интеграции прежде всего на постсоветском пространстве. Соответствующее заявление он сделал в минувшую пятницу на встрече с главами делегаций, участников заседания Евразийского межправительственного совета. Глава государства обратил внимание, что за продолжительный период руководства страной убедился в наличии жесткой конкуренции в мире, где каждый стремится защитить свои рынки. Президент Беларуси намерен комплексно оценить развитие электротранспорта в стране. Об этом накануне в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. До конца года глава государства намерен оценить положение дел на многих предприятиях промышленной отрасли. Планируется посещение нашего ведущего производителя электромеханического транспорта «Белкоммунмаша». Кроме того, президента в целом интересует, как решается задача по росту электропотребления с учетом выхода на проектные мощности белорусской атомной электростанции и ее интеграции в энергосистему страны. Беларусь и Мозамбик рассмотрели возможности реализации совместных проектов и расширения прямых контактов между профильными ведомствами и предприятиями двух стран. Об этом шла речь в минувшую пятницу на встрече министра иностранных дел Беларуси с министром минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика. Стороны уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, переработки природных ресурсов, а также в части поставок белорусской техники и удобрений. В этом контексте рассмотрели возможности реализации совместных проектов. Министры также подчеркнули важность скорейшего проведения первого заседания, созданного в 2025 году Совместного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. Минская госавтоинспекция усилила контроль за безопасностью пешеходов, велосипедистов и тех, кто передвигается на самокатах. Для обеспечения целей мероприятия инспекторы проведут сегодня широкомасштабную работу по информированию населения об основных угрозах безопасности с учетом сезонных факторов. В вечернее время сотрудники ГАИ вместе с представителями других служб милиции и общественной безопасности будут дежурить на аварийно опасных участках дороги и около пешеходных переходов. Профилактическое мероприятие пройдет по 8 октября. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно, Могилеве, Витебске и Бресте плюс 9, в Гомеле плюс 11. Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше 0. В Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонак, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – председатель Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество знания» Алексей Авдонин. Важные акценты президента Беларуси на встрече с главами делегации участников заседания Евразийского межправсовета. Александр Лукашенко накануне поздравил педагогических работников с профессиональным праздником – Днем Учителя, благодаря чему растет объем взаимных инвестиций Беларуси и России. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Буквально через несколько минут здесь, в этой студии, появится наш гость Алексей Авдонин. Обсудим самое важное событие, событие, которое происходит у нас в стране и за ее пределами. Поговорим о том, что энергорынок США выкрутили из Европы дизель, благодаря чему растет объем взаимных инвестиций Беларуси и Российской Федерации. И, конечно же, расскажем о том, что во Франции полиция задержала свыше 5000 человек на акциях старшеклассников. Все это буквально через несколько минут здесь, в этой студии, с нашим гостем. Оставайтесь с нами.

Александр Лукашенко в минувшую пятницу встретился с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета. Президент отметил особое значение экономики для развития любого государства в современных условиях. Есть все предпосылки для превышения объема товарооборота Беларуси и России прошлого года. Об этом в минувшую субботу в эфире телеканала «Первый информационный» рассказал посол Беларуси в России. Белорусская универсальная товарная биржа и внешнеторговая палата Казахстана объединят усилия по вовлечению казахстанского бизнеса в биржевую торговлю с предприятиями Беларуси. В Минске стартовали дни документального кино Самарской области. Основная цель проекта – укрепление двусторонних связей и запуск новых совместных программ в музейной и театральной сферах. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Могилеве плюс 9, в Витебске и Бресте 10 градусов тепла, в Гомеле плюс 11. Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше 0. В Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Во второй части нашей программы традиционно будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции, идет стрим, поэтому обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире «Альфа-радио». Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения Белорусского общества знания Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается не только нашей страны. Это действительно такая региональная тематика. Конечно же, хотел бы коснуться заседания Евразийского межправсовета. Мы видим, что Александр Лукашенко расставил определенные акценты, важные акценты на встрече с главами делегаций, участников заседания Евразийского межправсовета. Но хотел бы в целом, наверное, вот задать для начала вопрос, прежде чем, скажем так, обсудим те тезисы, которые озвучил глава государства. В целом, эффективная формула интеграции. Вот как она складывается и почему сейчас на Евразийском континенте необходимо, скажем так, детально прорабатывать эти вопросы?
2: Да, для нашей зрители, слушатели, вот тема интеграции, она, я думаю, будет крайне интересна, потому что именно от нее, от этой темы, от интеграции, зависит стабильность нашей экономики в условиях, когда мировая экономика, да, пребывает в таком хаосе. И мы это прекрасно видим из новостей, которые идут из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Когда во всем мире назревает волна большой инфляции, безработицы, низких темпов экономического роста, мы, наоборот, выполняем все законы экономики. А основные законы экономики, они предельно простые. Мы объединяем рынки, закрываем эти рынки для внешних, чужих товаров и услуг и развиваем свои товары и услуги. И мы видели, что президент повышенное внимание, в первую очередь, уделял экономической интеграции, финансовой интеграции, реализации крупных инвестиционных проектов, в первую очередь в сфере науки, технологии, создания новых производств, совместных производств, создания производственных, научных кластеров на территории стран ЕС. Почему это становится настолько важным и актуальным? Потому что как бы мы не рассуждали про те или иные тематики в гуманитарной сфере, экономика является базисом. Если мы не соблюдаем законы экономики, то, естественно, говорить об каких-то, о каком-то социально-экономическом развитии общества, государства не приходится. А экономика, она в первую очередь строится на производственной экономике. Но мы видим, что сейчас в производство внедряются самые передовые технологии для того, чтобы сделать продукцию максимально выгодной, то есть снизить себестоимость, а для этого необходимо передовые технологии в производстве. И это касается в первую очередь и станкостроения, машиностроения, авиастроения, судостроения, да, в том числе вооружения, военной техники. Все это говорит о том, что мы, да, Беларусь, как ядро интеграции, в первую очередь в 90-е годы через союзное государство, потом через таможенный союз, Евразэс, ЕАЭС, затормозили процессы, центробежные процессы. Да? Нас хотели разорвать, хотели сделать нас такими одиночными борцами, да, в одиночку, чтобы мы сражались со всеми вызовами глобальной экономики. Нас бы просто разорвали и сделали бы крайне слабыми и в итоге превратили бы в колонии. В принципе, такая задача и стояла со стороны коллективного Запада. Но именно Беларусь, да, только благодаря позиции главы государства, его прозорливости, мы в 90-е годы остановили все эти процессы, да, разрушающие процессы, и начали процесс интеграции. Мы огромное внимание уделяли союзному государству, огромное внимание теме СНГ, но главным базисом, безусловно, мы понимали, что является экономика и объединение наших рынков. И постепенно мы начали объединяться. Вспомните, как только мы начали это делать, шаги по объединению на постсоветском пространстве, как американский политический эстеблишмент весь начал кричать, вопить, критиковать, почему. Они прекрасно понимали, к чему это в итоге приведет. Прошло уже более фактически десятка лет, и мы видим, что наши усилия, они оправдались. Почему? Против нас вводятся санкции, ограничения. Против России идет уже в открытую война, да? Но война, с одной стороны, это чисто вооруженный конфликт, но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, это попытка в том числе экономического, финансового, сырьевого давления. И в этих условиях мы объединяемся, создаем единые рынки. Что это дает для вот наших граждан? Да. В первую очередь, вопрос. Это главное понимание, что наши предприятия, наши банки, организации работают, создают новые продукты, новые услуги, поставляют их как на внутренний рынок нашей Беларуси, так и на экспорт. И как результат мы зарабатываем, а значит, это ведет к росту заработных плат и благосостоянию наших граждан.
1: Кстати, еще очень важная деталь. Глава государства обратил внимание на то, что Беларусь очень серьезный государственный сектор, а также есть управляемость в экономике. Кроме того, многие отрасли и предприятия были сохранены с советских времен. Очень важное слово – управляемость в экономике. Мы видим, что сейчас достаточно турбулентное время, огромное количество испытаний, и в том числе экономических выпадает, скажем так, не только на долю Беларуси, но и в целом многих стран по всему миру. Вот почему важно сохранить управляемость в экономике? Что показывает опыт Беларуси? Вот опять же, что целые отрасли предприятия сохранялись.
2: Знаете, мы, в первую очередь, страны постсоветского пространства, в 90-е годы подверглись массированной идеологической атаке. И в первую очередь идеологическая атака была в сфере экономики. Нам пытались навязать некие бредовые идеи об свободном рынке, свободном ценообразовании, что рынок сам себя регулирует, сам управляет. Это были чуждые, это враждебные были идеи целенаправленные, которые внедрялись в сознание и чиновников, и отдельных экономических экспертов для того, чтобы мы в итоге разрушили всю систему управления экономикой. В то же время крупнейшие корпорации уже начиная с 60-х годов начали перенимать опыт Советского Союза по плановой экономике. Планирование вплоть до последнего винтика и болта делалось для того, чтобы обеспечить снижение себестоимости. И мы сейчас на примере нашей эффективной национальной экономики смело можем сказать, что управляемость экономики – это не какая-то, знаете, наша сугубо разработка. Это запрос времени. Это требование этого хаоса, который пребывает сейчас в глобальной экономике. Если национальная экономика не управляется, если нету плана, нету достижения этих планов по производству товаров, услуг, по развитию технологий, науки, то в этом случае, да, в действительности хаос. И этот хаос приводит только к одному, к разорению. Вот к чему приводит это свобода рынка. Поэтому президент говорит, наши успехи строятся как раз на плановой экономике, на управляемости, и эту модель необходимо перенимать странам-партнерам ЕАЭС и в целом в рамках ЕАЭС. Почему? Потому что надо в рамках огромного рынка планировать, какие производства развивать, какие товары производить, а нам надо станкостроение. Мы должны иметь свои собственные станки, да, для того, чтобы производить любые узлы, механизмы для наших автомобилей, для самолетов, для поездов, для судостроения. Да, плюс необходимо развитие транспортной всей логистики, инфраструктуры. И мы видим, что в преддверии этой встречи ЕАЭС было в том числе заключено соглашение, крайне важное, о строительстве скоростной железной дороги между Москвой и Минском. Это передовой решения. Почему? Потому что не раз делались огромные исследования о том, что ускорение перемещения грузов и пассажиров даже на 20-30 километров приводит к росту экономики на 1.5%. А представьте, если скорость будет увеличена как у современных железнодорожных составов до 200-250 километров в час. Однозначно это позволит мгновенно перемещать грузы, товары, пассажиров, и как итог, естественно, это скажется на ускорении процессов. А это только отдельный участок нашей западной северного направления. А если такие железнодорожные пути будем развивать и на восток, то, естественно, это ускорит все процессы в рамках ЕАЭС.
1: Кстати, вот говоря опять же о ЕАЭС, и в целом, наверное, еще хотел бы выделить союзное государство, мы видим, что сейчас достаточно серьезно растет объем взаимных инвестиций между Беларусью и Российской Федерацией. А благодаря чему это происходит?
2: Мы прекрасно понимаем, что ситуация, которую создал сам коллективный Запад, да, по отрезанию и Беларуси, и России от своего рынка, финансового рынка, от возможности реализации совместных инвестиционных проектов, привел к тому, что потенциал инвестиционный и у России, и Беларуси, он большой. И мы, естественно, сосредоточили все усилия на внутреннем рынке. Но это не из-за того, что нам там Запад как-то урезал. Нет, мы однозначно пришли к глубокому выводу о том, что все инвестиции должны, все вот эти резервы денежных средств должны оставаться непосредственно у нас на территории и Беларуси, и России, инвестироваться, не выводиться за границу. И обратите внимание, президент повышенное внимание всегда уделяет любым бизнес-проектам о том, что если вы строите, создаете здесь производство, зарабатывать на нашем рынке, то и все ресурсы, да, добавленная стоимость, которая у вас аккумулируется, она не должна уходить за границу, она должна непосредственно реинвестироваться, идти в нашу экономику, создавать новые предприятия, новые объекты, спортивные, культурные, да, объекты, связанные с логистикой, но все это должно идти непосредственно на развитие нашего государства.
1: Общество. Кстати, еще одна тема, вот опять же, возвращаясь к заседанию Евразийского межправсовета, мы видим, что параллельно с масштабной выставкой «Иннопром Беларусь» в Минске прошли заседания Совета министров союзного государства и Евразийского межправительственного совета. Но вы знаете, вот опять же, возвращаясь к тому, о чем говорил президент, очень четко снова он коснулся того, о чем заявляет Дональд Трамп. И в принципе, вот опять же, понятно, что сейчас идет достаточно серьезная ситуация, скажем так, между Соединенными Штатами и Китаем. Мы понимаем, что это идет достаточно серьезная борьба. Но вот опять же, глава государства обратил внимание на то, какие изменения произошли с приходом к власти в США Дональда Трампа. О том, как Трамп обнажил политику Запада. Вот опять же, вот открыто и говорит о том, что необходимо. Что это для всего мира значит, и почему, опять же, президент акцентирует, что Дональд Трамп обо всем говорит открыто?
2: В первую очередь, вот акцент, который сделал наш президент по политике Трампа, говорит о том, что у американцев просто нет времени на политкорректность и на сокрытие их истинных целей. Они говорят в открытую, что им необходимо ресурсы, нефть, газ, контроль морских путей, если это касается ситуации с Ираном, контроль морских путей вокруг Китая, в том числе, да, неважно, кто производит, важно, кто торгует и контролирует торговые пути. Это старая формула Ост-Индийской компании, и американцы к ней начинают скатываться, да, и Трамп об этом говорит. Почему? Потому что они пытаются навязать всему миру новую модель глобальной экономики, где есть метрополия в виде Соединенных Штатов Америки, ну, в принципе, англосаксонского мира, а все остальные являются, ну, колониями или вассалами. Но эта модель, она открытая, она, безусловно, под собой предусматривает некую эффективность для реализации самими Соединенными Штатами Америки, но содержит и ряд угроз, потому что когда весь мир начинает скатываться в сугубо достижение экономических целей любыми средствами, да, и способами, то в итоге это говорит только об одном. А что, так можно? Значит, можно и защищать свои интересы, и президент об этом говорил, и вот в прошлом году, вспомните, саммит СНГ, президент четко сказал, что развивая СНГ, мы должны развивать наш рынок СНГ и одновременно иметь возможность защищать этот рынок, да, любыми способами. Это и защита от санкций, защита от любого финансово-экономического давления, но и одновременно это, безусловно, предусматривает наличие сильной системы безопасности, которая бы позволила не дать возможности крупному метрополии, назовем ее так, да, гегемонию влиять на нас через оружие.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит выпуск новостей и прогноз погоды. Затем снова вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.

0: Александр Лукашенко в минувшую пятницу встретился с главами делегаций и участников заседания Евразийского межправительственного совета. Президент отметил особое значение экономики для развития любого государства в современных условиях и в этой связи важную роль руководителей правительств, людей, которые как раз занимаются самой важной и тяжелой тематикой – экономикой. Говоря о сотрудничестве со странами ЕАЭС и с партнерами на постсоветском пространстве в целом, Александр Лукашенко заверил, что Беларусь в меру своих сил всегда готова помочь и сделать все необходимое для партнеров. Есть все предпосылки для превышения объема товарооборота Беларуси и России прошлого года. Об этом в минувшую субботу в эфире телеканала «Первый информационный» рассказал посол Беларуси в России. Юрий Селиверстов отметил, что ведется работа и в сфере услуг. Например, транспортные услуги занимают львиную долю всего этого объема. Также он обратил внимание на перспективность сферы туристических услуг. Это целый комплекс действий, отметил Юрий Селиверстов. Подчеркнул, что под туризм можно подтянуть прямые авиационные сообщения. Белорусская универсальная товарная биржа и внешнеторговая палата Казахстана объединят усилия по вовлечению казахстанского бизнеса в биржевую торговлю с предприятиями Беларуси. Договоренность о сотрудничестве достигнута по итогам встречи начальника управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи с председателем правления внешнеторговой палаты Казахстана в рамках заседания Белорусско-казахстанского делового совета, отметили в пресс-службе. Ключевыми направлениями совместной работы станут продвижение биржевых инструментов среди казахстанских экспортеров и импортеров, организация деловых мероприятий, а также поиск и выведение на биржевую площадку новых перспективных товарных позиций. И в завершении выпуска. В Беларуси стартует профилактическая акция «Молодежь за безопасность». Работники МЧС и юные спасатели будут помогать одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью и ветеранам Великой Отечественной войны. Участники акции проведут марафоны «112 добрых дел» и «101 добро». Помогут по хозяйству и напомнят о правилах пожарной безопасности. Для школьников организуют встречи, где расскажут о профессии спасателя пожарного и работе юных спасателей. Отмечу, в этом году акция посвящена 25-летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Она продлится до 16 октября. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,61 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте, Могилеве и Витебске плюс 9, в Гомеле 10 выше 0, в Минске плюс 11. Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле 17-19, в Бресте 16-18 выше 0, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
1: Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
2: Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напомню, в гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, следующая тема. Вот мы говорили о том, что многие страны привыкли решать вопросы с позиции силы, в том числе, кстати, это касается и санкционного давления. Но мы видим, что вот опять же, то, что касается Ирана, вот власти страны, президент Ирана заявил о готовности страны к санкционному давлению. Да, что показывает пример Ирана и почему эта страна действительно так спокойно, взвешенно отвечает, что да, Иран готов к санкционному давлению.
3: Да, мы напомним нашим зрителям, слушателям, что Соединенные Штаты Америки хотели вскрыть, есть такой термин, да, в кавычках применяется он, конечно, вскрыть эту страну, то есть установить тотальный контроль над ее политической системой, экономикой, ресурсами, и тем самым, естественно, обеспечить себе тотальный контроль Ближнего Востока и, в первую очередь, морских путей, которые крайне важны для обеспечения и Европы, и других стран нефтью и газом. В первую очередь, обеспечение в том числе и Китая. И через Иран, через контроль нефтегазовых ресурсов ослабить экономику Китая. Mm-hmm. Это была сама цель Соединенных Штатов Америки. Трамп был лишь менеджер, который должен был реализовать эти планы со стороны крупных корпораций и банков англосаксонских. Но как бы он не реализовывал эту mm-hmm. политику, эти операции, военные, давление и ограничения, но они не дали результаты. Да, страна сохранила полностью управляемость и политикой, экономикой внутри себя и показала стойкость, да, в первую очередь мощнейшую стойкость перед давлением. И сейчас Соединенные Штаты Америки, Трамп, безусловно, вынуждены перейти к позиционной борьбе в виде и экономических, и финансовых санкций, потому что военное давление, оно себя не оправдало. А, как итог, естественно, Тегеран сейчас в открытую говорит о том, что любые давления мы готовы выдержать. Почему? Потому что, в первую очередь, сам Иран длительное время, начиная с конца 70-х годов, находится под санкциями, да, различными санкциями. И, в принципе, сумел выстроить свою национальную экономику так, чтобы можно было себя обеспечивать необходимыми товарами, технологиями, mm-hmm. развивать их. И это показало свою эффективность. Поэтому Тегеран сейчас в открытую говорит, что готов к любым санкциям, любому давлению. И, в принципе, готовы, условно, можно сказать, переждать период mm-hmm. Трампа, его администрации, когда придет к власти другой аппарат.
2: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Поговорим о том, что происходит во Франции. Мы видим, что там на данном этапе достаточно серьезная ситуация. Во Франции во время протестов школьников, старшеклассников были сожжены или разгромлены 24 школы. Занятия приостановили, по-моему, 500 учебных заведениях по всей стране. Что происходит? Ну, массовые беспорядки уже говорят и заявляют о том, что власти Франции сообщают о более чем 5000 задержанных во время протестов. Жестко, просто очень жестко разбирается с протестующими. Вот основа кризиса, почему сейчас так все жестко во Франции происходит?
3: То есть официально мы уже видим, что это в первую очередь экономические условия, то есть идет деградация школ, снижаются расходы на муниципальные школы, да, учреждения образования. Это выражается в том, что школы как здания, да, деградируют, не обеспечены ни инвентарем, нет тепла во время летнего периода, нету нормальных кондиционеров. Все это приводит к снижению вообще процесса, эффективности процесса обучения, и одновременно идет снижение заработных плат и учителей. И вместе с учениками ведь бастуют и учителя, и присоединяются, да, присоединяются и целые мэрии. Почему? Потому что мэрия тоже сильно денег не имеет. Мало того, мы должны понимать, что экономика Франции деградирует из-за того, что снижаются объемы производства автомобильной отрасли, mm-hmm. судостроительной отрасли. Да? То есть экономика вообще всей Европы, не только Франции, строилась на двух составляющих: дешевых энергоносителей из России и открытом рынке России, да, и стран СНГ для продукции Франции, французского mm-hmm. того же автопрома, там, телекоммуникации, авиапромышленности, да, аэробасы те же самые. И все это привело к тому, что раз снижаются, деградируются предприятия, то и налогов меньше. Mm-hmm. Это одна составляющая. А вторая составляющая то, что огромные ресурсы идут на оборонную сферу. И идет милитаризация всей промышленности. А в этих условиях, естественно, нету денег на учителей, на медицину. И мы должны понимать, что эти протесты только будут нарастать. Но есть и другая составляющая. Во Франции любые протесты носят рукотворный характер. Однозначно за этими протестами стоят те силы, которые заинтересованы в смещении Макрона и его окружения, потому что они представляют собой, в первую очередь, глобалистские круги, mm-hmm. замыкающиеся на англосаксонские крупные банки, корпорации Ротшильдов, Рокфеллеров И как результат, естественно, национальный капитал, национальные крупные предприятия заинтересованы в смещении Макрона для того, чтобы привести к власти своих национальных лидеров, которые будут действовать в интересах национальной экономики и, в принципе, Франции.
2: Ну, слушай, спасибо огромное. В завершение еще одна тема, она вот перекликается, скажем так, с тем, о чем мы говорили, но в положительном ключе. Конечно же, вчера Беларусь отметила День учителя. Александр Лукашенко также поздравил педагогических работников с профессиональным праздником. Не хочу проводить параллели, дабы не омрачать этот светлый день, потому что действительно мы видим, что во Франции творится настоящий ужас, а Беларусь встречает вот такой яркий, красивый, очень теплый, очень такой, мне кажется, какой-то трогательный праздник и встретила День учителя. В нашей стране вот что делается для того, чтобы профессия учителя была престижной? И как президент говорит, да, чтобы школа была храмом. Почему важно сейчас это делать? И самое главное, почему Беларусь это удается сделать? Действительно, настоящий вот такой праздник.
3: Да, безусловно, мы от лица общества знаний поздравляем всех наших учителей. Еще раз поздравляем. Но вы правильно задали вопрос, почему такая разница во Франции и у нас? В первую очередь, это, безусловно, связано с тем, что мы, как государство, как общество, понимаем важность учителей. Потому что если нет квалифицированных учителей, то и нет и будущего. Потому что именно они создают новых специалистов, новых инженеров, конструкторов, да, математиков, деятелей культуры, искусства, правильно? Те, которые в последующем вовлекаются в экономические процессы, хозяйственные процессы, создают новую экономику, создают новую Беларусь. И это делают наши учителя. И если разрушается система образования, то идет автоматическая деградация всего общества. Падение уровня образования молодежи, оно, мы уже видим, имеет место в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Это всегда пагубно для всего общества, потому что общество, да, скатывается в так называемую метафизику, в суеверие, в гадание. И как итог, там нету знаний. Да, не, а раз нет знаний, значит, этим обществом очень легко манипулировать, управлять, и оно никогда не создаст космические корабли, самолеты, автомобили. Поэтому учителя – это основа будущего.
2: Ну что ж, спасибо огромное. Еще раз, конечно же, поздравляем с праздником вчерашним. Всех педагогических работников тоже присоединяемся. Ну и, конечно же, будем завершать на сегодня эфир. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был председатель правления Республиканского государственного общественного объединения Белорусское общество знания Алексей Авдонин. Спасибо, Алексей, за емкий разговор. Ваш. Всем отличного дня и до встречи в буднях.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко поздравил сегодня президента Таджикистана с днем рождения. Глава белорусского государства подчеркнул, что высоко ценит и дорожит многолетней дружбой с Эмомали Рахмоном, которая способствует открытию новых горизонтов взаимовыгодного сотрудничества Минска и Душанбе. Президент Беларуси убежден, что братские связи между народами двух стран будут и впредь укрепляться. Александр Лукашенко пожелал президенту Таджикистана доброго здоровья, счастья, благополучия, силы и энергии для осуществления намеченных планов. Александр Лукашенко до конца года проведет контрольный срез развития туризма в Беларуси. Об этом накануне в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава администрации президента. Дмитрий Крутой напомнил, что туристической сфере уделено особое внимание в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Стоит задача удвоить вклад туризма в валовой внутренний продукт. Большой разговор по теме туризма обязательно будет проведен, отметил глава администрации президента. Санатории Беларуси фиксируют рост спроса и экспорта услуг. В Минском районе обсудили развитие сферы и результаты работы. Только за первое полугодие выручка здравниц превысила 700 миллионов рублей. Минская область здесь в числе лидеров. В центральный регион приезжают за качественным оздоровлением и новыми услугами. За последние полгода в белорусских санаториях отдохнули более 100 тысяч иностранцев, а экспорт услуг составил почти 250 миллионов рублей. Специалисты рассчитывают, что до конца года в Минской области и по всей стране успеют принять гостей почти из 80 стран мира. В Беларуси стартует республиканский конкурс чтецов. Организаторами проекта выступают Министерство культуры и Белорусский государственный университет культуры и искусства. Проект призван открыть новые имена, поддержать талантливую молодежь и приобщить ее к духовным, историческим и культурным ценностям белорусского народа. Выбранные произведения должны соотноситься с темами года белорусской женщины, исторической памяти или любви к родине. Конкурс продлится с 5 октября по 21 ноября и пройдет в 3 этапа. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 10, в Гродно и Могилеве плюс 11, в Бресте и Гомеле 12 градусов тепла. Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше 0. В Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: 300 евро не зря потратил. 300 евро не зря потратил.
1: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что-что, взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от «Белгосстраха». Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от «Белгосстраха» решит ваши проблемы. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским публичным акционерным обществом «Банк ПСБ». Об этом президент Беларуси заявил сегодня на встрече с его председателем Петром Фродковым. «Очень положительно настроены в отношении вашего банка в Беларуси и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком», — сказал глава государства. Также Александр Лукашенко положительно воспринял недавнее принятое решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. «Это очень интересно для наших людей», подчеркнул глава государства. В Беларуси вступили в силу новые требования к использованию видеорегистраторов работниками контрольно-ревизорских служб. Документ регламентировал порядок ведения съемки при исполнении должностных обязанностей, защиту персональных данных пассажиров и правила хранения и доступа к такой информации. Работников обязали информировать пассажиров о введении видео и аудиозаписи. Запись при проверке проездных документов должна вестись непрерывно. Также должна быть обеспечена защита персональных данных пассажиров. Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко в Баку провел рабочую встречу с главой Международной федерации дзюдо Мариусом Визером. На встрече стороны обсудили возможность организации в Беларуси международных соревнований по дзюдо. В Национальном олимпийском комитете подчеркнули, что наша страна обладает качественной спортивной инфраструктурой, богатым опытом и кадровым потенциалом, чтобы проводить мероприятия на самом высоком уровне. Напомню, ранее во время визита в Баку президент Национального олимпийского комитета Беларуси встретился с главой Европейского союза дзюдо Ласло Томом. Также у Виктора Лукашенко запланированы встречи с руководством спортивной отрасли Азербайджана. И в завершении выпуска в Минске стартовали дни документального кино Самарской области. Основная цель проекта – укрепление двусторонних связей, демонстрация исторического наследия российского региона и запуск новых совместных программ в музейной и театральной сферах. Первый заместитель министра культуры Беларуси сообщил, что в апреле этого года в Самаре успешно прошли Дни культуры Беларуси, где были представлены современные кинокартины об истории страны и текущей жизни. Он отметил, что мы успешно сотрудничаем с Самарой в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки и образования. Но особенно активно сейчас развивается культурно-музейное взаимодействие. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 11, в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 13, в Гомеле 14 градусов тепла. Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18, выше 0. В Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 7 октября. Мемориальный комплекс «Урочище Галь». Город Барановичи. Открытие выставки в 14:30 в Барановичском государственном университете.
1: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как не допустить развития сколиоза у ребенка, почему врачи сместили показатель оптимального возраста для рождения первенца и какой напиток сохраняет мышцы, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Каждый четвертый белорусский школьник так или иначе имеет проблемы со здоровьем. Одни из самых распространенных заболеваний – это нарушение осанки и сколиоз. По результатам исследования, в среднем 10 часов в сутки ребенок проводит в сидящем положении. Позвоночник при таком долгом состоянии испытывает нагрузку и в результате может привести к развитию сколиоза. Чаще всего он формируется в периоды интенсивного роста ребенка. Первые симптомы могут появиться уже в 5-7 лет, а пик болезни приходится на подростковый возраст. Лучший способ сохранения здоровой осанки – это регулярное занятие спортом. Бассейн, подтягивание, отжимания, пресс, планка, брусья – все это разрешено без каких-либо ограничений. Особое внимание родителям стоит обратить на школьный рюкзак и на то, как сидит ребенок за столом. Возраст около 30 лет сегодня уже считается нормальным для появления первого ребенка. Ранее считалось, что возраст рождения первенца должен быть от 20 до 25 лет. Медики отмечают, что важную роль в этом сыграло более ответственное отношение женщин к собственному здоровью. Подготовке к беременности белорусские уделяют больше внимания. Планирующие ребенка женщины стараются следить за состоянием организма и выполнять рекомендации врачей. Кофе может положительно влиять на здоровье скелетных мышц, помогая им эффективнее вырабатывать энергию, снижать воспаление и бороться с окислительным стрессом. К такому выводу пришли ученые, проанализировав результаты 54 исследований. Авторы рассмотрели данные лабораторных экспериментов, исследований на животных и работ с участием людей. Особое внимание уделили действию кофеина, полифенолов и тригонилина, а также других биологически активных веществ, содержащихся в кофе. Большинство доклинических исследований показали, что эти соединения способны улучшать работу митохондрий, энергетических станций клеток, а также уменьшить воспаление и положительно влиять на обмен глюкозы и жиров в мышечной ткани. Все эти процессы важны для сохранения силы и выносливости наших мышц. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем банка ФСБ Петром Фродковым. Глава государства в ходе встречи упомянул отдельные проекты, которые будут реализованы в союзном государстве. Один из них – строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Минск-Москва. По словам белорусского лидера, она будет очень востребована и необходима для граждан, потому что число белорусов, которые ездят в Москву, постоянно растет. Банк ФСБ заинтересован в развитии сотрудничества с Белоруссией. Об этом заявил председатель этого публичного акционерного общества Петр Фродков на встрече с президентом Беларуси. Руководитель банка выразил благодарность главе белорусского государства за возможность встречи. Он подчеркнул, что для него лично и для банка ФСБ развитие взаимодействия партнерских связей в Беларуси имеет важное значение. Беларусь является абсолютным приоритетом и всегда являлась, заявил Петр Фродков. Для нас очень важно, что это сотрудничество продолжается и развивается, причем по совершенно разным направлениям. В числе таких направлений, например, межбанковское взаимодействие, сотрудничество с промышленными предприятиями, а в перспективе также и работа в сфере лизинговых услуг. В Беларуси продолжается работа по созданию современных условий для содержания молодняка крупного рогатого скота. По состоянию на 1 октября в стране построены и введено в эксплуатацию 533 профилактория для содержания телят. Лидером по количеству новых объектов стала Гомельская область. Здесь введено 163 профилактория. В Минской области построено 111 таких объектов. В Гродненской – 102. В Витебской области введено 72 профилактория. В Могилевской – 46. В Брестской – 39. Строительство таких объектов ведется в рамках системной работы по модернизации животноводческой отрасли и укреплению продовольственной безопасности страны. И в завершении выпуска: количество электротранспорта в Минске в этом году достигло половины всего городского автопарка. Уже эксплуатируется 700 троллейбусов, свыше 130 трамваев и почти 150 электробусов. Развиваются и цифровые сервисы для пассажиров. Кроме того, активно разрабатывается система беспилотного управления для трамвайных вагонов. Инновационная разработка повышает безопасность движения и увеличивает процент выхода подвижного состава на линию. И о погоде: сейчас в Витебске плюс 11, в Минске 12 градусов тепла, в Могилеве плюс 13, в Гомеле 15 со знаком плюс, в Бресте и Гродно плюс 14. Сегодня в Гродно и Могилеве ожидается плюс 14-16, в Гомеле плюс 17-19, в Бресте 16-18 выше 0, в Витебске и Минске от 13 до 15 градусов тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио. We'll be right back.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин отметил, что Беларусь и Казахстан – союзники, но потенциал сотрудничества еще не исчерпан.
2: Белорусско-казахстанские отношения нужно характеризовать самыми такими превосходными, самой превосходной степени. Потому что это и дружеские, и союзнические. Но только что не добрососедские, потому что у нас границы нет. Но благо между нами находится братская Россия. Мы состоим во всех сообществах, только Казахстан в союзном государстве не состоит. Но, тем не менее, и СНГ-площадка, и особенно Евразийского экономического союза позволяют нам налаживать очень тесные экономические связи. Казахстан играет сейчас важную роль в условиях санкционного давления на Беларусь и Россию, с которыми мы сталкиваемся. И в этом плане хотелось бы, чтобы казахстанские власти дальше продолжали эту работу. Я не так давно, мы имели подробную беседу с послом Казахстана в нашей стране, очень профессиональным человеком. Он подробно информировал о планах, которые имеются, логистические и другие. И, конечно, их реализация позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества, потому что я поддержу нашего президента при всех достижениях. Все-таки потенциал не исчерпан. Он никогда не будет исчерпан. Но очевидно, что Казахстан в доле, например, товарооборота Беларуси и Беларусь в товарообороте Казахстана могут иметь гораздо большее значение. Кроме того, как мне представляется, Беларусь является такой очень выгодной и перспективной площадкой для инвестиций казахстанских бизнесменов. За последние годы в этой стране выросло целое поколение, будем прямо говорить, людей не бедных, людей, которые реализуют и совместно с зарубежными компаниями, западными компаниями, целый ряд инфраструктурных объектов, проектов. И, конечно же, они могли быть вовлечены и в проект на территории Республики Беларусь. В целом, для нашего евразийского пространства это одна из главных целей. Об этом говорил наш президент. Мы должны выходить на совместное, не нравится нам слово транснациональное, но назовите их межнациональный, межгосударственный проект. Общий евразийский проект. У нас должен появиться евразийский бренд. Все-таки. То есть, конечно, в идеале это платформа искусственного интеллекта, чтобы не только США и Китай здесь давлели.
3: Доминировали.
2: Да. И Россия не должна в этом плане жадничать в хорошем смысле, потому что есть у нас классные специалисты, есть площадки в Казахстане. Казахстан, это же довольно передовая в этом плане страна. Там много айтишников уже. У них в пустыне, в степи спокойно ловится 4G, они перешли на 5G. То есть это страна, которая быстро развивается в области новых технологий. И, безусловно, нам надо очень здесь серьезно продвигаться вперед, не только по традиционным направлениям сотрудничества.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 7 октября. Мемориальный комплекс «Урочище Галь». Город Барановичи. Открытие выставки в 14:30 в Барановичском государственном университете.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин рассказал, что Беларусь делает ставку на беспилотники и биотехнологии, а не на разработки 70-80-х годов.
2: Мы должны двигаться вперед. Да, сильная сторона Беларуси, то, что мы сохранили советское наследие, но уже и сильно продвинулись вперед. Мы должны говорить о новинках, мы должны говорить не только о производстве и рынках поставки нашей продукции, но мы должны говорить об общих логистических цепочках, создании, возможно, совместного конструкторского проекта. Только так мы займем место вот в этом номере. Мы вот много рассуждаем, в этом плане президент абсолютно прав, много рассуждаем вот о новом многополярном мире. Ну а мы в этом мире какое место займем? Он-то будет многополярный, это неизбежно, потому что гегемоны не смогут сохранить господство. Мы это уже видим, как там все рушится. Ну, слушайте, о каком господстве может идти речь Запада, когда он там кризис в автопроме, локомотива немецкой экономики, вообще европейская экономика какой-то. Там сотни тысяч сокращений рабочих мест уже. Речь об этом идет. Они полностью проиграли сражение Китаю. Но мы, кем мы будем в этом новом мире? Где меняются технологии, происходит уже... ученые сбились со счета, какой этап научно-технической революции с появлением искусственного интеллекта. Как будет меняться машиностроение, как изменится рынок труда, какие новации мы можем предложить миру. Не перелатывая старые разработки конструкторов еще там 70-х, 80-х годов, а выходя на принципиально новый уровень. Беспилотные системы, биотехнологии. Это промышленность нового времени. Это новейшего, это промышленность будущего. Ну, если мы даже не можем заглянуть там за 50-100 лет, может, и не надо. Надо жить в плане промышленности днем сегодняшним и завтрашним, а не после, только завтрашним. Значит, послезавтрашнего может все перемениться. Но о перспективе 30-х годов мы должны говорить и показывать эти новинки. То, на чем станки, то, на чем будут работать новое поколение. Слушайте, важнейший вопрос станков вообще для промышленности. Но мы же не можем их импортировать постоянно. Мы должны создавать, тем более у нас традиции есть, свою станкостроительную промышленность. И вот это все перспективы кооперации между нашими странами. Евразийский союз, например, тот же, он ведь создавался не только для торговли, чтобы Беларусь своей продукцией торговала с Казахстаном, там, Кыргызстаном, Арменией, ну, Россией, само собой, и наоборот. Но мы-то должны выходить на новый уровень промышленной кооперации. И как раз-таки вот эта площадка, она... Очень удобно, не зря Беларусь называют индустриальным сердцем союзного государства, индустриальным сердцем всего евразийского пространства.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Радіо. Радіо твоєго дня.
1: Політика, економіка, соціальна сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11.30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским банком ПСБ. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем банка Петром Фродковым. «Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Беларуси и хотели бы самого тесного сотрудничества», подчеркнул глава государства.
1: «Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Беларуси и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком. Вчера вечером Генрихович говорил об этом, и мне кажется, что у него уже целый план созрел наших отношений. Я знаю ваши патриотические чувства и отношения к России. Отечество-то у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста. Поэтому Беларусь вам не должна быть чужой. Тем более я весьма положительно воспринял решение недавнее в России, принятое о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это очень интересно для наших людей, потому что последние вот годы, я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву, особенно молодежи. Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе и чтобы никогда не возникало по ту или другую сторону или в Минске, или в Москве разговоров о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать».
0: Военнослужащие, представлявшие Беларусь на международных военных учениях, возвращаются домой. Напомню, накануне в России завершилась активная фаза командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026», а также специальных учений «Поиск» и «Эшелон». Маневры проходили на полигоне в Челябинской области Российской Федерации. Всего в учениях было задействовано около 2000 военнослужащих и 350 единиц вооружения армейской и спецтехники. Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились за сентябрь на 609 миллионов долларов и на 1 октября этого года составили 14 миллиардов 633 миллиона долларов. Как пояснили в Нацбанке, сокращение объема золотовалютных резервов связано со снижением цены на золото на международных рынках. Напомню, наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец этого года должен составить не менее 9 миллиардов 200 миллионов долларов. Участники контртеррористического форума, который пройдет в Беларуси 7 и 8 октября, обсудят выработку единых подходов в противодействии киберугрозам. В программе форума 12-я международная научно-практическая конференция региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и 4-я конференция Содружества независимых государств по противодействию терроризму и экстремизму. Также запланировано проведение совместных учений компетентных органов СНГ и ШОС «Евразия антитеррор». На дискуссионных площадках конференции особое внимание участники планируют уделить выработке единых подходов к защите объектов критически важной инфраструктуры, противодействию финансированию террористической деятельности и киберугрозам, в том числе использованию преступными группировками современных технологий и средств искусственного интеллекта. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно, Могилеве и Минске плюс 13, в Бресте 16 тепла, в Витебске плюс 12, в Гомеле 15 выше нуля. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 20 и 22, в Гродно, Гомеле и Могилеве днем от 18 до 20 выше нуля, в Витебске и Минске плюс 16-18. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь в Витебске возможны небольшие дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей. Альфа-Ра.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин отметил, что Беларусь и Казахстан – союзники, но потенциал сотрудничества еще не исчерпан.
2: Белорусско-казахстанские отношения нужно характеризовать самыми такими превосходными, самой превосходной степени. Потому что это и дружеские, и союзнические. Но только что не добрососедские, потому что у нас границы нет. Но благо между нами находится братская Россия. Мы состоим во всех сообществах. Только Казахстан в союзном государстве не состоит. Но, тем не менее, и СНГ-площадка, и особенно Евразийского экономического союза позволяют нам налаживать очень тесные экономические связи. Казахстан играет сейчас важную роль в условиях санкционного давления на Беларусь и Россию, с которым мы сталкиваемся. И в этом плане хотелось бы, чтобы казахстанские власти дальше продолжали эту работу. Я не так давно, мы имели подробную беседу с послом Казахстана в нашей стране, очень профессиональным человеком. Он подробно информировал о планах, которые имеются, логистические, другие. И, конечно, их реализация позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества, потому что я поддержу нашего президента при всех достижениях. Все-таки потенциал не исчерпан. Он никогда не будет исчерпан. Но очевидно, что Казахстан в доле, например, товарооборота Беларуси и Беларусь в товарообороте Казахстана могут иметь гораздо большее значение. Кроме того, как мне представляется, Беларусь является такой очень выгодной и перспективной площадкой для инвестиций казахстанских бизнесменов. За последние годы в этой стране выросло целое поколение, будем прямо говорить, людей не бедных, людей, которые реализуют и совместно с зарубежными компаниями, западными компаниями, целый ряд инфраструктурных объектов, проектов. И, конечно же, они могли быть вовлечены и в проект на территории Республики Беларусь. В целом, для нашего евразийского пространства это одна из главных целей. Об этом говорил наш президент. Мы должны выходить на совместное, не нравится нам слово транснациональное, но зовите их межнациональный, межгосударственный проект. Общий евразийский проект. У нас должен появиться евразийский бренд. Все-таки. То есть, конечно, в идеале это платформа искусственного интеллекта, чтобы не только США и Китай здесь давлели.
3: Доминировали.
2: Да. И Россия не должна в этом плане жадничать в хорошем смысле, потому что есть у нас классные специалисты, есть площадки в Казахстане. Казахстан – это же довольно передовая в этом плане страна. Там много айтишников уже. У них в пустыне, в степи спокойно ловится 4G, они перешли на 5G. То есть это страна, которая быстро развивается в области новых технологий. И, безусловно, нам надо очень здесь серьезно продвигаться вперед, не только по традиционным направлениям сотрудничества.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин рассказал, что Беларусь делает ставку на беспилотники и биотехнологии, а не на разработки 70-80-х годов.
2: Мы должны двигаться вперед. Да, сильная сторона Беларуси то, что мы сохранили советское наследие, но уже и сильно продвинулись вперед. Мы должны говорить о новинках, мы должны говорить не только о производстве и рынках поставки нашей продукции, но мы должны говорить об общих логистических цепочках, создание, возможно, совместного конструкторского проекта. Только так мы займем место вот в этом новом мире. Мы вот много рассуждаем, в этом плане президент абсолютно прав, много рассуждаем вот о новом, многополярном мире. Ну а мы в этом мире какое место займем? Он-то будет многополярный, это неизбежно, потому что гегемоны не смогут сохранить господство. Мы это уже видим, как там все рушится. Ну, слушайте, о каком господстве может идти речь Запада, когда он там кризис в автопроме, локомотива немецкой экономики, вообще европейской экономики какой-то. Там сотни тысяч сокращений рабочих мест уже. Речь об этом идет. Они полностью проиграли сражение Китаю. Но мы, кем мы будем в этом новом мире? Где меняется технология, происходит уже... ученые сбились со счета, какой этап научно-технической революции с появлением искусственного интеллекта. Как будет меняться машиностроение, как изменится рынок труда, какие новации мы можем предложить миру. Не перелатывая старые разработки конструкторов еще там 70-х, 80-х годов, а выходя на принципиально новый уровень. Беспилотные системы, биотехнологии. Это промышленность нового времени. Это новейшего, это промышленность будущего. Ну, если мы даже не можем заглянуть там за 50-100 лет, может, и не надо. Надо жить в плане промышленности днем сегодняшним и завтрашним, а не после только завтрашним. Значит, послезавтра еще может все перемениться. Но о перспективе 30-х годов мы должны говорить и показывать эти новинки. То, на чем станки, то, на чем будут работать новое поколение. Слушайте, важнейший вопрос станков вообще для промышленности. Но мы же не можем их импортировать постоянно. Мы должны создавать, тем более у нас традиции есть, свою станкостроительную промышленность. И вот это все перспективы кооперации между нашими странами. Евразийский союз, например, тот же, он ведь создавался не только для торговли, чтобы Беларусь своей продукцией торговала с Казахстаном, там, Кыргызстаном, Арменией, ну, Россией, само собой, и наоборот. Но мы-то должны выходить на новый уровень промышленной кооперации. И как раз-таки вот эта площадка, она... Очень удобно, не зря Беларусь называют индустриальным сердцем союзного государства, индустриальным сердцем всего евразийского пространства.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Google готовит аналог Xiaomi Smart Band. Фитнес-браслет с овальным дисплеем и GPS. Huawei представила отдельную камеру для смартфона с 10-кратным оптическим зумом. И Honor показала Life S3, свою первую электронную читалку. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Google готовит аналог Xiaomi Smart Band – фитнес-браслет с овальным дисплеем и GPS. По формату он напоминает популярные браслеты Xiaomi. Компактная капсула с вытянутым дисплеем крепится к сменному ремешку. При этом устройство получилось менее продолговатым, а по бокам корпуса расположены вытянутые кнопки. Одной из главных особенностей станет встроенный GPS, благодаря которому тренировки можно будет записывать без смартфона. Также ожидается барометрический альтиметр для отслеживания высоты и автоматическое распознавание физической активности. Браслет сможет показывать уведомления со смартфона и запускать ограниченный набор приложений. Он будет работать как с Android, так и с iOS. В этом плане он окажется универсальнее Pixel Watch 5, которые совместимы только со смартфонами на Android. Huawei представила отдельную камеру для смартфона с 10-кратным оптическим зумом. Она заметно увеличивает габариты мобильного устройства, но готовая конструкция все равно компактнее большинства беззеркалок. Устройство получило полноценный объектив и собственный 1-дюймовый 50-мегапиксельный сенсор. Он крупнее любого датчика изображения в совместимых смартфонах Huawei. Поэтому аксессуар не просто увеличивает возможности встроенного телеобъектива, как обычные телеконвертеры, а полностью заменяет камеру при съемке через него. После подключения камера использует смартфон в качестве экрана, источника питания и вычислительного блока, в том числе для обработки снимков средствами мобильной вычислительной фотографии. Honor показала Honor Life S3, свою первую электронную читалку. Это миниатюрное устройство, которое можно примагнитить прямо к задней панели смартфона. Если в смартфоне или чехле нет магнитов, можно использовать комплектное магнитное кольцо. Honor Life S3 получил аккумулятор емкостью 650 мАч. По данным производителя, его хватает примерно на 30 часов непрерывного чтения. На корпусе расположены кнопка питания и отдельная функциональная клавиша. Страницы перелистываются с помощью сенсора экраном. Подсветки у дисплея нет, поэтому читать придется при внешнем освещении. В комплект также входит защитная пленка и кабель для зарядки. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна – континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на

0: Беларусь заинтересована в тесном сотрудничестве с российским банком ПСБ. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем этой финансовой организации Петром Фродковым. Приветствуя гостя, президент отметил общность исторических и стратегических интересов двух стран. Александр Лукашенко подчеркнул, что наша страна рассчитывает на дальнейшее партнерство, и в этой связи глава государства дал высокую оценку новому совместному инфраструктурному проекту Минска и Москвы. Речь о строительстве высокоскоростной магистрали, которая свяжет между собой две столицы и поспособствует дальнейшей интеграции. Петр Фродков, в свою очередь, поблагодарил белорусского лидера за возможность встречи и назвал партнерство с Беларусью абсолютным приоритетом.
1: Спасибо за возможность сегодня встретиться. Для меня лично, для банка ПСБ, конечно, работа с Республикой Беларусь, нашими партнерами Беларуси является абсолютным приоритетом и всегда являлась. И для нас очень важно, что это сотрудничество продолжается и развивается. Причем оно развивается по разным совершенно направлениям. Это понятное межбанковское сотрудничество. Мы всегда были и являемся, и продолжаем являться одним из ключевых партнеров банковской системы в целом Республики Беларусь, являясь одним из крупных кредиторов банков. И для нас это важно, и мы это направление развиваем. Мы работаем с промышленными компаниями, продолжаем работать. Это и МАЗ, и БелАЗ, и мы работаем с железной дорогой. Сейчас рассматриваем все необходимые процедуры, проходим по работе с лизинговой компанией государственной.
0: Беларусь и Казахстан наладили промышленную кооперацию уже по 17 проектам. Первый пример – это Railways Systems. Одна из осей привозится из Беларуси, дорабатывается синтез и ставится в Казахстане. Второй пример – у этой компании есть стрелочные переводы, которые устанавливают на железных дорогах. Они локализовались в Беларуси. Есть еще много инструментов в рамках финансирования промкооперации. Чтобы получить льготное финансирование, три страны ЕАЭС должны участвовать в одном проекте. Все ради реализации совместных проектов и выхода продукции на рынки третьих стран. Отмечу, активно работают на рынке Казахстана, а также белорусские МАЗ, МТЗ и различная сельхозтехника. В Беларуси вступили в силу новые требования к использованию видеорегистраторов работниками контрольно-ревизорских служб. Инструкция утверждена постановлением Минтранспорта и коммуникаций. Документ регламентировал порядок ведения съемки при исполнении должностных обязанностей, а также защиту персональных данных пассажиров и правила хранения и доступа к такой информации. Работников обязали информировать пассажиров о ведении видео и аудиозаписи. Запись при проверке проездных документов должна вестись непрерывно. Доступ к видео и аудиозаписям будет разрешен только ограниченному кругу лиц. О спорте. Александра Соснович успешно стартовала на турнире в Сучжоу. В матче первого раунда вторая ракетка Беларуси победила китаянку Синь-Синь Яо 7-5-6-1. Соболенко уступила Бортуньковой в игре 1/16 финала теннисного турнира в Пекине. Представительница белорусской теннисной школы считалась фаворитом, и она уверенно подтвердила превосходство в классе, показав более сбалансированный и вариативный теннис. Первая партия прошла в обоюдоострой борьбе, но все-таки Соснович сделала на 1 брейк больше, а во второй партии преимущество белоруски было уже подавляющим. Позже свои поединки 1/16 финала проведут еще две белоруски – Алена Фалей и Дарья Хомутянская. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 15, в Могилеве и Минске 14 выше нуля, в Бресте плюс 17, в Витебске 12 тепла, в Гомеле плюс 16. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 20 и 22, в Гродно, Гомеле и Могилеве от 18 до 20 тепла, в Витебске и Минске плюс 16-18. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске возможен дождь. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидикс,

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как не допустить развития сколиоза у ребенка, почему врачи сместили показатель оптимального возраста для рождения первенца и какой напиток сохраняет мышцы, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Каждый четвертый белорусский школьник так или иначе имеет проблемы со здоровьем. Одни из самых распространенных заболеваний – это нарушение осанки и сколиоз. По результатам исследования, в среднем 10 часов в сутки ребенок проводит в сидящем положении. Позвоночник при таком долгом состоянии испытывает нагрузку и в результате может привести к развитию сколиоза. Чаще всего он формируется в периоды интенсивного роста ребенка. Первые симптомы могут появиться уже в 5-7 лет, а пик болезни приходится на подростковый возраст. Лучший способ сохранения здоровой осанки – это регулярное занятие спортом. Бассейн, подтягивание, отжимания, пресс, планка, брусья – все это разрешено без каких-либо ограничений. Особое внимание родителям стоит обратить на школьный рюкзак и на то, как сидит ребенок за столом. Возраст около 30 лет сегодня уже считается нормальным для появления первого ребенка. Ранее считалось, что возраст рождения первенца должен быть от 20 до 25 лет. Медики отмечают, что важную роль в этом сыграло более ответственное отношение женщин к собственному здоровью. Подготовке к беременности белорусские уделяют больше внимания. Планирующие ребенка женщины стараются следить за состоянием организма и выполнять рекомендации врачей. Кофе может положительно влиять на здоровье скелетных мышц, помогая им эффективнее вырабатывать энергию, снижать воспаление и бороться с окислительным стрессом. К такому выводу пришли ученые, проанализировав результаты 54 исследований. Авторы рассмотрели данные лабораторных экспериментов, исследований на животных и работ с участием людей. Особое внимание уделили действию кофеина, полифенолов и тригонилина, а также других биологически активных веществ, содержащихся в кофе. Большинство доклинических исследований показали, что эти соединения способны улучшать работу митохондрий, энергетических станций клеток, а также уменьшить воспаление и положительно влиять на обмен глюкозы и жиров в мышечной ткани. Все эти процессы важны для сохранения силы и выносливости наших мышц. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко положительно воспринял недавнее принятое решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Об этом он заявил на встрече с председателем российского банка ПСБ Петром Фродковым. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Минск – это планируемая специализированная двухпутная электрифицированная линия для поездов со скоростью от 200 до 400 км в час, которая сократит время в пути между столицами с 9 до 3 часов. Напомню, официальный меморандум о сотрудничестве в проектировании и строительстве магистрали Беларусь-Россия подписали 1 октября этого года на заседании Совета министров Союзного государства в Минске. Александр Лукашенко до конца этого года проведет контрольный срез развития туризма в Беларуси. Об этом заявил глава администрации президента. Дмитрий Крутой напомнил, что туристической сфере уделено особое внимание в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы. Стоит задача удвоить вклад туризма в валовой внутренний продукт. Большой разговор по теме туризма обязательно будет проведен, подчеркнул глава администрации президента. Беларусь и Татарстан планируют расширить биржевую торговлю за счет машин, оборудования, техники и запчастей. С этой целью во время международной промышленной выставки «Инопром Беларусь» подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусской универсальной товарной биржей и татарстанской компанией «Техногрупп». Основная сфера деятельности нового партнера – сервисное обслуживание и развитие сельскохозяйственной и специальной техники. Ожидается, что взаимодействие позволит привлечь на белорусскую биржевую площадку новых участников торгов из Татарстана и увеличить биржевой товарооборот с этим регионом России. Массовая вакцинация проходит в Беларуси. Препараты для иммунизации поступили во все поликлиники страны. Получить направление на вакцинацию можно в доврачебном кабинете. Мобильные бригады также готовы выехать на любое предприятие или учебное заведение. Напомню, вакцинацию можно пройти несколькими препаратами. Все они проходят тестирование и контроль качества при ввозе в Беларусь. Иммунный ответ начинает формироваться через 2-3 недели после укола. Вакцина эффективна в течение 1 сезона. Состав препарата обновляется ежегодно с учетом новых штаммов. Более 14% населения Минской области планируют пройти вакцинацию. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 4 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 15, в Могилеве и Минске 14 выше нуля, в Бресте плюс 17, в Витебске 12 тепла, в Гомеле плюс 16. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 20, 22 в Гродно, Гомеле и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Витебске и Минске плюс 16-18. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Витебске пройдут небольшие дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Google готовит аналог Xiaomi Smart Band. Фитнес-браслет с овальным дисплеем и GPS. Huawei представила отдельную камеру для смартфона с 10-кратным оптическим зумом. И Honor показала Life S3, свою первую электронную читалку. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Google готовит аналог Xiaomi Smart Band – фитнес-браслет с овальным дисплеем и GPS. По формату он напоминает популярные браслеты Xiaomi. Компактная капсула с вытянутым дисплеем крепится к сменному ремешку. При этом устройство получилось менее продолговатым, а по бокам корпуса расположены вытянутые кнопки. Одной из главных особенностей станет встроенный GPS, благодаря которому тренировки можно будет записывать без смартфона. Также ожидается барометрический альтиметр для отслеживания высоты и автоматическое распознавание физической активности. Браслет сможет показывать уведомления со смартфона и запускать ограниченный набор приложений. Он будет работать как с Android, так и с iOS. В этом плане он окажется универсальнее Pixel Watch 5, которые совместимы только со смартфонами на Android. Huawei представила отдельную камеру для смартфона с 10-кратным оптическим зумом. Она заметно увеличивает габариты мобильного устройства, но готовая конструкция все равно компактнее большинства беззеркалок. Устройство получило полноценный объектив и собственный 1-дюймовый 50-мегапиксельный сенсор. Он крупнее любого датчика изображения в совместимых смартфонах Huawei. Поэтому аксессуар не просто увеличивает возможности встроенного телеобъектива, как обычные телеконвертеры, а полностью заменяет камеру при съемке через него. После подключения камера использует смартфон в качестве экрана, источника питания и вычислительного блока, в том числе для обработки снимков средствами мобильной вычислительной фотографии. Honor показала Honor Life S3, свою первую электронную читалку. Это миниатюрное устройство, которое можно примагнитить прямо к задней панели смартфона. Если в смартфоне или чехле нет магнитов, можно использовать комплектное магнитное кольцо. Honor Life S3 получил аккумулятор емкостью 650 мАч. По данным производителя, его хватает примерно на 30 часов непрерывного чтения. На корпусе расположены кнопка питания и отдельная функциональная клавиша. Страницы перелистываются с помощью сенсора экраном. Подсветки у дисплея нет, поэтому читать придется при внешнем освещении. В комплект также входит защитная пленка и кабель для зарядки. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Беларусь и Китай переходят на электронные разрешения для международных автоперевозок. В Минске в будущем году планируют открыть 27 новых платных парковок. И по 8 октября в Минске проходит профилактическое мероприятие госавтоинспекции, направленное на предупреждение ДТП. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Ориентировочно с 8 октября Беларусь и Китай начнут эксплуатацию системы выдачи и использования электронных разрешений для международных автомобильных перевозок. Белорусские перевозчики смогут оформлять китайские электронные разрешения через личный кабинет. В автоматизированной информационной системе «Дозвол» посещать филиалы транспортной инспекции для этого не потребуется. Новый функционал позволит получить электронное разрешение, оплатить госпошлину, при необходимости закрепить за ним водителя, активировать документ перед рейсом, распечатать его форму с QR-кодом. До 31 декабря этого года будет действовать переходный порядок использования электронных разрешений. В будущем году в столице планируют обустроить 27 новых платных парковок на более 1500 машиномест. Среди адресов проспект Машерова с обеих сторон на участке от проспекта Независимости до улицы Тимирязева, улица Короля от улицы Клары Цеткин до улицы Николая Дрозда, улица Володарского от проспекта Независимости до улицы Городской Вал, а также Тучинский переулок. Отмечу, сегодня в столице работают 92 платные парковки на 9000 машиномест, из них 6 закрытые на 580. 83 места, остальные 86 открытые, примерно на 9000 мест. В этом году в столице уже открыли 19 парковок на 2500 машиномест. К завершению 2026 года планируется эксплуатировать не менее 100 парковок с количеством машиномест свыше 10000. По 8 октября в Минске проходит профилактическое мероприятие госавтоинспекции, направленное на предупреждение ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. В ГАИ обращают особое внимание на соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями средств персональной мобильности. В рамках мероприятия инспекторы информируют жителей столицы об основных угрозах безопасности на дороге с учетом сезонных факторов. В вечернее время сотрудники ГАИ совместно с другими подразделениями милиции и общественной безопасности дежурят на аварийно-опасных участках и возле пешеходных переходов, где существует повышенный риск ДТП. Отдельно госавтоинспекция напоминает о правилах пересечения проезжей части. Перед ее пересечением велосипедисты и водители средств персональной мобильности должны спешиться и вести велосипед или СПМ рядом с собой, за исключением случаев, предусмотренных ПДД. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Беларусь заинтересована в тесном сотрудничестве с российским банком ПСБ. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем этой финансовой организации Петром Фродковым. Президент подчеркнул, что наша страна рассчитывает на дальнейшее партнерство, и в этой связи глава государства дал высокую оценку новому совместному инфраструктурному проекту Минска и Москвы. Речь о строительстве высокоскоростной магистрали, которая свяжет между собой две столицы и поспособствует дальнейшей интеграции. Глава государства отметил общность исторических и стратегических интересов двух стран, а также попросил Петра Фродкова передать самое доброе пожелание его отцу Михаилу Фродкову.
1: Если будет возможность, передайте отцу Михаилу самое доброе пожелание. Ну, самое главное — здоровье. Все остальное у него есть. Если нет, как я говорю, купим. У меня очень хорошее чувство к нему после нашей совместной работы. Все-таки он долго работал, имея в виду и председателем правительства, и возглавляя службу внешней разведки. Поэтому не забудьте только ему передать.
0: Банк развития и Минфин Судана подписали кредитное соглашение о финансировании поставок белорусской продукции. Документ подписан во время визита в Минск делегации этой страны во главе с государственным министром финансов и экономического планирования Мохаммедом Нур-Абдул-Даимом. Для практической реализации будущих проектов уже создана правовая основа. В ходе 5-го заседания совместной белорусско-суданской комиссии по сотрудничеству подписано генеральное соглашение между правительствами двух стран о предоставлении экспортных кредитов. Члены Совета Республики проведут масштабный единый день прямых телефонных линий по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. В ближайшую пятницу, 9 октября, с 15 до 17.00 каждый житель Беларуси сможет высказать свои предложения по укреплению семейных устоев, обсудить волнующие вопросы и получить исчерпывающие консультации. Подробная информация опубликована на сайте Совета Республики. И в завершение выпуска белорусский школьник Ян Терехов взял золото на 19-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Олимпиада проходила с 25 сентября по 5 октября в Ханое. Международная астрономическая олимпиада во Вьетнаме объединяет выдающихся предметных специалистов со всего мира. Ее задания рассчитаны на глубокий анализ и понимание астрономии как предметной области и как науки. Отмечу, в этом году в олимпиаде приняли участие более 300 учащихся из 64 стран мира. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар 3 рубля 4 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Гродно и Витебске плюс 14, в Могилеве 13 выше нуля, в Минске плюс 15, в Бресте 18 тепла, в Гомеле плюс 16. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 20-22, в Гродно, Гомеле и Могилеве от 18 до 20 выше нуля, в Витебске и Минске плюс 16-18. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидикс,

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Белорусского общества знания Алексей Авдонин напомнил о том, как интеграция помогла Беларуси в 90-е и влияет на экономику сейчас.
2: Тема интеграции, она, я думаю, будет крайне интересна, потому что именно от нее, от этой темы, от интеграции зависит стабильность нашей экономики в условиях, когда мировая экономика, да, пребывает в таком хаосе. И мы это прекрасно видим из новостей, которые идут из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Когда во всем мире назревает волна большой инфляции, безработицы, низких темпов экономического роста, просто мы, наоборот, выполняем все законы экономики. А основные законы экономики, они предельно простые. Мы объединяем рынки, закрываем эти рынки для внешних, чужих товаров и услуг и развиваем свои товары и услуги. И мы видели, что президент повышенное внимание, в первую очередь, уделял экономической интеграции, финансовой интеграции, реализации крупных инвестиционных проектов в первую очередь в сфере науки, технологии, создания новых производств, совместных производств, создания производственных, научных кластеров на территории стран ЕС. Почему это становится настолько важным и актуальным? Потому что как бы мы не рассуждали про те или иные тематики в гуманитарной сфере, экономика является базисом. Если мы не соблюдаем законы экономики, то, естественно, говорить об каких-то, о каком-то социально-экономическом развитии общества, государства не приходится. А экономика, она в первую очередь строится на производственной экономике. Но мы видим, что сейчас в производство внедряются самые передовые технологии для того, чтобы сделать продукцию максимально выгодной, то есть снизить себестоимость, а для этого необходимо передовые технологии в производстве. И это касается, в первую очередь, и станкостроения, машиностроения, авиастроения, судостроения, да, в том числе вооружения, военной техники. Все это говорит о том, что мы, да, Беларусь, как ядро интеграции, в первую очередь, в 90-е годы, через союзное государство, потом через таможенный союз, Евразэс, ЕАЭС, затормозили процессы, центробежные процессы. Да? Нас хотели разорвать, хотели сделать нас такими одиночными борцами, да, в одиночку, чтобы мы сражались со всеми вызовами глобальной экономики. Нас бы просто разорвали и сделали бы крайне слабыми и в итоге превратили бы в колонии. В принципе, такая задача и стояла со стороны коллективного Запада. Но именно Беларусь, да, только благодаря позиции главы государства и его прозорливости, мы в 90-е годы остановили все эти процессы, да, разрушающие процессы, и начали процесс интеграции. Мы огромное внимание уделяли союзному государству, огромное внимание теме СНГ, но главным базисом, безусловно, мы понимали, что является экономика и объединение наших рынков. И постепенно мы начали объединяться. Вспомните, как только мы начали это делать, шаги по объединению на постсоветском пространстве, как американский политический эстеблишмент весь начал кричать, вопить, критиковать. Почему? Они прекрасно понимали, к чему это в итоге приведет. Прошло уже более фактически десятка лет, и мы видим, что наши усилия, они оправдались. Почему? Против нас вводятся санкции, ограничения. Против России идет уже в открытую война, да? Но война, с одной стороны, это чисто вооруженный конфликт, но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, это попытка в том числе экономического, финансового, сырьевого давления. И в этих условиях мы объединяемся, создаем единые рынки. Что это дает для вот наших граждан? Да. В первую очередь, вопрос. Это главное понимание, что наши предприятия, наши банки, организации работают, создают новые продукты, новые услуги, поставляют их как на внутренний рынок нашей Беларуси, так и на экспорт. И как результат мы зарабатываем, а значит, это ведет к росту заработных плат и благосостоянию наших граждан.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
4: Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель Белорусского общества знания Алексей Авдонин рассказал, почему Иран открыто заявляет о готовности к санкциям США.
2: Соединенные Штаты Америки хотели вскрыть, есть такой термин, да, в кавычках применяется он, конечно, вскрыть эту страну, то есть установить тотальный контроль над ее политической системой, экономикой, ресурсами, и тем самым, естественно, обеспечивать себе тотальный контроль Ближнего Востока и, в первую очередь, морских путей, которые крайне важны для обеспечения и Европы, и других стран нефтью и газом. В первую очередь, обеспечение в том числе и Китая, и через Иран, через контроль нефтегазовых ресурсов ослабить экономику Китая. Mm-hmm. Это была сама цель Соединенных Штатов Америки. Трамп был лишь менеджер, который должен был реализовать эти планы со стороны крупных корпораций и банков англосаксонских. Но как бы он не реализовывал эту политику, эти операции, военные, давление и ограничения, но они не дали результаты. Да, страна сохранила полностью управляемость и политикой, экономикой внутри себя и показала стойкость, да, в первую очередь мощнейшую стойкость перед давлением. И сейчас Соединенные Штаты Америки, Трамп, безусловно, вынуждены перейти к позиционной борьбе в виде и экономических, и финансовых санкций, потому что военное давление, оно себя не оправдало. А как итог, естественно, Тегеран сейчас в открытую говорит о том, что любые давления мы готовы выдержать. Почему? Потому что, в первую очередь, сам Иран длительное время, начиная с конца 70-х годов, находится под санкциями, да, различными санкциями. И, в принципе, сумел выстроить свою национальную экономику так, чтобы можно было себя обеспечивать необходимыми товарами, технологиями, развивать их. Это показало свою эффективность. Поэтому Тегеран сейчас в открытую говорит, что готов к любым санкциям, любому давлению и, в принципе, готовы, условно, можно сказать, переждать период Трампа, его администрации, когда придет к власти другой аппарат.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель Белорусского общества знания Алексей Авдонин объяснил, почему протесты во Франции будут нарастать.
2: То есть официально мы уже видим, что это в первую очередь экономические условия, то есть идет деградация школ, снижаются расходы на муниципальные школы, да, учреждения образования. Это выражается в том, что школы как здания, да, деградируют, не обеспечены ни инвентарем, нет тепла во время летнего периода, нету нормальных кондиционеров, все это приводит к снижению вообще процесса, эффективности процесса обучения, и одновременно идет снижение заработных плат и учителей. И вместе с учениками ведь бастуют и учителя, и присоединяются, да, присоединяются и целые мэрии. Почему? Потому что мэрия тоже сильно денег не имеет. Мало того, мы должны понимать, что экономика Франции деградирует из-за того, что снижаются объемы производства автомобильной отрасли, судостроительной отрасли, да, то есть экономика вообще всей Европы, не только Франции, строилась на двух составляющих: дешевых энергоносителей из России и открытом рынке России, да, и стран СНГ для продукции Франции, французского того же автопрома, там, телекоммуникации, авиапромышленности, да, аэробасы те же самые. И все это привело к тому, что раз снижаются, деградируются предприятия, то и налогов меньше. Это одна составляющая. А вторая составляющая то, что огромные ресурсы идут на оборонную сферу. И идет милитаризация всей промышленности. А в этих условиях, естественно, нету денег на учителей, на медицину. И мы должны понимать, что эти протесты только будут нарастать. Но есть и другая составляющая. Во Франции любые протесты носят рукотворный характер. Однозначно за этими протестами стоят те силы, которые заинтересованы в смещении Макрона и его окружения, потому что они представляют собой, в первую очередь, глобалистские круги, замыкающиеся на англосаксонские крупные банки, корпорации Ротшильдов, Рокфеллеров. И как результат, естественно, национальный капитал, национальные крупные предприятия заинтересованы в смещении Макрона для того, чтобы привести к власти своих национальных лидеров, которые будут действовать в интересах национальной экономики и, в принципе, Франции.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
5: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что-что, взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от «Белгосстраха». Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от «Белгосстраха» решит ваши проблемы. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
5: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
4: Дайджест. События дня.
5: Александр Лукашенко встретился с председателем банка ПСБ. Выставку «Иннопром Беларусь» посетили свыше 15 тысяч человек из более чем 40 стран. В Беларусь прибыли участники совместных учений ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон».
4: Что происходит?
5: Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем банка ПСБ Петром Фродковым. Приветствуя гостя, глава государства поблагодарил его за приезд в Беларусь и отметил, что наша страна настроена на продуктивное взаимодействие. Президент добавил, что ранее по этой теме его проинформировал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
6: И хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком. Вчера вечером Генрихович говорил об этом, и мне кажется, что у него уже целый план созрел наших отношений. Я знаю ваши патриотические чувства и отношения к России. Отечество-то у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста. Поэтому Беларусь вам не должна быть чужой. Тем более я весьма положительно воспринял решение недавнее в России, принятое о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это очень интересно для наших людей, потому что последние вот годы, я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву, особенно молодежи. Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе и чтобы никогда не возникало по ту или другую сторону, или в Минске, или в Москве разговоров о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать. Ну еще... Я вот специально поинтересовался, Миша, где? Не видно его, нигде не слышно. Поэтому, если будет возможность, передайте отцу Михаилу, передайте самые добрые пожелания. Ну, самое главное – здоровье. Все остальное у него есть. Если нет, как я говорю, купим. А у меня очень хорошее чувство к нему после нашей совместной работы. Все-таки он долго работал, имея в виду и председателем правительства, и возглавляя службу. Службы внешней разведки. Поэтому
7: спасибо,
6: не забудьте
7: спасибо.
6: Только ему передать.
7: Обязательно передам. Спасибо,
6: спасибо вам за то, что приехали в Беларусь.
5: Петр Фродков, в свою очередь, выразил благодарность главе белорусского государства за возможность встречи. Он подчеркнул, что для него лично и для банка ПСБ развитие взаимодействия партнерских связей в Беларуси имеет важное значение.
8: Для меня лично, для банка ПСБ, конечно, работа с Республикой Беларусь, нашими партнерами, Беларусь является абсолютным приоритетом и всегда являлась. И для нас очень важно, что это сотрудничество продолжается и развивается. Причем оно развивается по разным совершенно направлениям. Это понятное межбанковское сотрудничество. Мы всегда были и являемся, и продолжаем являться одним из ключевых партнеров банковской системы в целом Республики Беларусь, являясь одним из крупных кредиторов банков. И для нас это важно, и мы этот, так сказать, это направление развиваем. Мы работаем с промышленными компаниями, продолжаем работать. Это и МАЗ, и БелАЗ, и мы работаем с железной дорогой. Сейчас вот рассматриваем все необходимые процедуры, проходим по работе с лизинговой компанией государственной.
4: точка отсчета.
5: Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Минск – это планируемая специализированная двухпутная электрифицированная линия для поездов со скоростью от 200 до 400 км в час, которая сократит время в пути между столицами с 7-9 до 3 часов. Принципиальное решение о начале проработки этого проекта президент России Владимир Путин одобрил 15 июня этого года. Официальный меморандум о сотрудничестве в проектировании и строительстве в Беларуси Россия подписали 1 октября на заседании Совета министров Союзного государства в Минске. Подписи под документом поставили министр транспорта и коммуникации Беларуси Алексей Ляхнович и министр транспорта России Андрей Никитин. Соглашение предусматривает сотрудничество по проектированию, строительству и последующей эксплуатации. Сейчас идет процесс полномасштабной предварительной проработки данной инициативы. Меморандум охватывает координацию действий и обмен опытом, промышленную кооперацию и подготовку кадров. Проект станет мощным стимулом для деловой активности, торговли, инвестиций и роста туристической индустрии союзного государства. Кроме того, со 2 апреля этого года запущены приграничные поезда Смоленск, Витебск и Смоленск, Орша. Бесшовное пересечение границы по цене пригородной электрички привлекло широкий интерес у граждан двух стран. Результаты пилотных проектов кратно превзошли прогнозы. По итогам года будет рассмотрен вопрос дальнейшего масштабирования железнодорожного сообщения.
4: Мнение эксперта.
5: Минск на минувшей неделе стал площадкой для нескольких знаковых мероприятий. Состоялись заседания Совета министров Союзного государства, заседание Евразийского межправсовета и выставка «Иннопром Беларусь». О важности мероприятий рассказал председатель Белорусского общества знания Алексей Авдонин.
7: Именно от этой темы, от интеграции, зависит стабильность нашей экономики в условиях, когда мировая экономика пребывает в таком хаосе. И мы это прекрасно видим из новостей, которые идут из Европы и Соединенных Штатов Америки, когда во всем мире назревает волна большой инфляции, безработицы, низких темпов экономического роста, мы, наоборот, выполняем все законы экономики. А основные законы экономики, они предельно простые. Мы объединяем рынки, закрываем эти рынки для внешних, чужих товаров и услуг и развиваем свои товары и услуги. И мы видели, что президент повышенное внимание, в первую очередь, уделял экономической интеграции, финансовой интеграции, реализации крупных инвестиционных проектов, в первую очередь в сфере науки, технологии, создания новых производств, совместных производств, создания производственных, научных кластеров. Почему это становится настолько важным и актуальным? Потому что, как бы мы ни рассуждали про те или иные тематики в гуманитарной сфере, экономика является базисом. Если мы не соблюдаем законы экономики, то, естественно, говорить о каком-то социально-экономическом развитии общества, государства не приходится. А экономика, она в первую очередь строится на производственной экономике. Но мы видим, что сейчас в производство внедряются самые передовые технологии для того, чтобы сделать продукцию максимально выгодной, то есть снизить себестоимость, а для этого необходимы передовые технологии в производстве. И это касается, в первую очередь, и станкостроения, машиностроения, авиастроения, судостроения, в том числе вооружения, военной техники. Все это говорит о том, что Беларусь как ядро интеграции, в первую очередь, в 90-е годы через союзное государство, потом через таможенный союз, Евразэс, ЕАЭС, затормозили процессы, центробежные процессы. Да? Нас хотели разорвать, хотели сделать нас такими одиночными борцами, да, в одиночку, чтобы мы сражались связи, со всеми вызовами глобальной экономики. Нас бы просто разорвали и сделали бы крайне слабыми и в итоге превратили бы в колонии. В принципе, такая задача и стояла со стороны коллективного Запада. Но именно Беларусь, только благодаря позиции главы государства и его прозорливости, мы в 90-е годы остановили все эти процессы, разрушающие процессы, и начали процесс интеграции. Мы огромное внимание уделяли союзному государству, огромное внимание теме СНГ, но главным базисом, безусловно, мы понимали, что является экономика и объединение наших рынков. И постепенно мы начали объединяться. Вспомните, как только мы начали это делать, шаги по объединению на постсоветском пространстве, как американский политический эстеблишмент весь начал кричать, вопить, критиковать, почему они прекрасно понимали, к чему это в итоге приведет. Прошло уже более фактически десятка лет, и мы видим, что наши усилия, они оправдались. Почему? Против нас вводятся санкции, ограничения. Против России идет уже в открытую война, да? Но война, с одной стороны, это чисто вооруженный конфликт, но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, это попытка в том числе экономического, финансового, сырьевого давления. И в этих условиях мы объединяемся, создаем единые рынки. Что это дает для вот наших граждан? Да. Главное понимание, что наши предприятия, наши банки, организации работают, создают новые продукты, новые услуги, поставляют их как на внутренний рынок нашей Беларуси, так и на экспорт. И как результат мы зарабатываем, а значит, это ведет к росту заработных плат.
5: Беларусь на примере нашей эффективной национальной экономики смело может сказать, что управляемость экономики – это не сугубо наша разработка, а объективная необходимость в условиях глобальной нестабильности, подчеркнул Алексей Авдонин.
7: Президент говорит, наши успехи строятся как раз на плановой экономике, на управляемости, и эту модель необходимо перенимать странам-партнерам ЕАЭС. Почему? Потому что надо в рамках огромного рынка планировать, какие производства развивать, какие товары производить, а нам надо станкостроение. Мы должны иметь свои собственные станки, да, для того, чтобы производить любые узлы, механизмы для наших автомобилей, для самолетов, для поездов, для судостроения. Да, плюс необходимо развитие транспортной всей логистики, инфраструктуры. И мы видим, что было в том числе заключено соглашение, крайне важное, о строительстве скоростной железной дороги между Москвой и Минском. Это передовые решения. Почему? Потому что не раз делались огромные исследования о том, что ускорение перемещения грузов и пассажиров даже на 20-30 километров приводит к росту экономики на 1.5%. А представьте, если скорость будет увеличена, как у современных железнодорожных составов, до 200-250 километров в час. Однозначно это позволит мгновенно перемещать грузы, товары, пассажиров, и как итог, естественно, это скажется на ускорении процессов. А это только отдельный участок западного направления. А если такие железнодорожные пути будем развивать и на восток, то, естественно, это ускорит все процессы в рамках ЕАЭС.
5: Алексей Авдонин отметил, что ситуация, которую создавал сам коллективный Запад, отрезав Беларусь и Россию от своего финансового рынка, возможности реализации совместных инвестпроектов привела к тому, что инвестиционный потенциал у Беларуси и России стал больше.
7: Мы, естественно, сосредоточили все усилия на внутреннем рынке, но это не из-за того, что нам там Запад как-то урезал. Нет, мы однозначно пришли к глубокому выводу о том, что все инвестиции должны, все вот эти резервы денежных средств должны оставаться непосредственно у нас на территории и Беларуси, и России, инвестироваться, не выводиться за границу. И обратите внимание, президент повышенное внимание всегда уделяет любым бизнес-проектам о том, что если вы строите, создаете здесь производство, зарабатываете на нашем рынке, то и все ресурсы, добавленная стоимость, которая у вас аккумулируется, она не должна уходить за границу, она должна непосредственно реинвестироваться, идти в нашу экономику, создавать новые предприятия, новые объекты, спортивные, культурные, объекты, связанные с логистикой, но все это должно идти непосредственно на развитие нашего государства и общества.
5: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
4: Хроника событий на Альфа-Радио. Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – Беларусьбанк. Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 7 октября. Мемориальный комплекс «Урочище Галь». Город Барановичи. Открытие выставки в 14:30 в Барановичском государственном университете.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель Белорусского общества знаний Алексей Авдонин уверен, что учителя – это основа будущего любой страны.
2: Вы правильно задали вопрос, почему такая разница во Франции и у нас. В первую очередь, это, безусловно, связано с тем, что мы, как государство, как общество, понимаем важность учителей. Потому что если нет квалифицированных учителей, то и нет и будущего. Потому что именно они создают новых специалистов, новых инженеров, конструкторов, да, математиков, деятелей культуры, искусства, правильно? Те, которые в последующем вовлекаются в экономические процессы, хозяйственные процессы, создают новую экономику, создают новую Беларусь. И это делают наши учителя. И если разрушается система образования, то идет автоматическая деградация всего общества. Падение уровня образования молодежи, оно, мы уже видим, имеет место в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Это всегда пагубно для всего общества, потому что общество, да, скатывается в так называемую метафизику, в суеверие, в гадание. И как итог, там нету знаний. Да, не, а раз нет знаний, значит, этим обществом очень легко манипулировать, управлять, и оно никогда не создаст космические корабли, самолеты, автомобили. Поэтому учителя – это основа будущего.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко положительно воспринял недавнее принятое решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Об этом он заявил на встрече с председателем российского банка ПСБ Петром Фродковым.
1: Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Беларуси и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком. Отечество-то у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста, поэтому Беларусь вам не должна быть чужой. Тем более я весьма положительно воспринял решение недавнее в России принятое о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это очень интересно для наших людей, потому что последние вот годы, я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву, особенно молодежи. Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе и чтобы никогда не возникало по ту или другую сторону, или в Минске, или в Москве разговоров о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать.
0: Отмечу, высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Минск – это планируемая специализированная двухпутная электрифицированная линия для поездов со скоростью от 200 до 400 км в час, которая сократит время в пути между столицами с 9 до 3 часов. Беларусь и Никарагуа углубляют партнерство и намерены увеличивать товарооборот. Об этом шла речь во время посещения Банка развития никарагуанской делегации во главе с министром-советником сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауриана Артегой Мурильо. Банк развития выступил не только финансовой опорой для поставок белорусской техники в Никарагуа, но и консолидированной площадкой для продвижения отечественной продукции на никарагуанский рынок. Около 60 тысяч молодых специалистов приступили к работе по распределению в этом году. Для молодежи целый блок гарантий, предусмотренные ежемесячные стимулирующие выплаты. Их размеры зависят от конкретной сферы. Так, например, в системе Минобразования и Минкультуры от 20 до 45% от оклада, в Минспорта 10-50, в Минздраве от 20 до 50%, в Минтруда 20% от оклада. Однако поддержка оказывается не только в финансовых бонусах, но и в жилье. Из года в год существенный процент на рынке труда именно молодежи. Только в минувшем году молодые белорусы составили почти 18% от общей численности занятого населения. В ночь с 8 на 9 октября над Белоруссией можно будет наблюдать пик метеорного потока Дракониды. В этом году условия особенно удачные. Яркая луна практически не помешает увидеть падающие звезды. Ожидаемая активность около 5 метеоров в час при идеальных условиях наблюдения. Дракониды отличаются от многих других звездопадов тем, что их удобно наблюдать уже в вечерние часы. Для наблюдения лучше выбирать место подальше от фонарей и городской засветки. Условия в этом году будут особенно благоприятными. Новолуние наступит 10 октября, поэтому во время максимума дракониды ночное небо будет почти безлунным. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 4 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Могилеве 12 выше нуля, в Минске плюс 13, в Бресте 17 тепла, в Витебске плюс 11, в Гомеле 15 выше нуля. Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 20 и 22, в Гродно, Гомеле и Могилеве от 18 до 20 тепла, в Витебске и Минске плюс 16-18. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь в Витебске возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Я на Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 7 октября. Мемориальный комплекс «Урочище Галь». Город Барановичи. Открытие выставки в 14:30 в Барановичском государственном университете.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 20-22, в Гродно, Гомеле и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Витебске и Минске плюс 16-18. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Беларусь заинтересована в тесном сотрудничестве с российским банком ПСБ. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем этой финансовой организации Петром Фродковым. Приветствуя гостя, президент отметил общность исторических и стратегических интересов двух государств – Беларуси и России. Александр Лукашенко подчеркнул, что наша страна рассчитывает на дальнейшее партнерство. И в связи с этим глава государства дал высокую оценку новому совместному инфраструктурному проекту Минска и Москвы. Речь о строительстве высокоскоростной магистрали, которая свяжет между собой две столицы и поспособствует дальнейшей интеграции.
2: Спасибо, что заглянули в Беларусь, Тат Михайлович. Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Беларуси и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком. Вчера вечером Александр Генрихович говорил об этом, и мне кажется, что у него уже целый план созрел наших отношений. Я знаю ваши патриотические чувства и отношения к России. Отечество-то у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста. Поэтому Беларусь вам не должна быть чужой. Тем более я весьма положительно воспринял решение недавнее в России, принятое о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это очень интересно для наших людей, потому что последние вот годы, я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву, особенно молодежи. Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе и чтобы никогда не возникало по ту или другую сторону, или в Минске, или в Москве разговор о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать. Но еще я вот специально поинтересовался, Миша, где? Не видно его, нигде не слышно. Поэтому, если будет возможность, передайте отцу Михаилу, передайте самые добрые пожелания. Ну, самое главное – здоровье. Все остальное у него есть. Если нет, как я говорю, купим. У меня очень хорошее чувство к нему после нашей совместной работы. Все-таки он долго работал, имея в виду и председателем правительства и возглавляя службу внешней разведки. Поэтому
3: спасибо.
2: Не забудьте только ему передать.
3: Обязательно передам. Спасибо,
2: спасибо вам за то, что приехали в Беларусь.
3: Александр Иванович, спасибо вам огромное. Спасибо за возможность сегодня встретиться. Для меня лично, для банка ПСБ, конечно, работа с Республикой Беларусь, нашими партнерами Беларуси, является абсолютным приоритетом и всегда являлась. И для нас очень важно, что это сотрудничество продолжается и развивается. Причем оно развивается по разным совершенно направлениям. Это понятное межбанковское сотрудничество. Мы всегда были и являемся, и продолжаем являться одним из ключевых партнеров банковской системы в целом Республики Беларусь, являясь одним из крупных кредиторов банков. И для нас это важно, и мы это направление развиваем. Мы работаем с промышленными компаниями, продолжаем работать. Это и МАЗ, и БелАЗ, и мы работаем с железной дорогой. Сейчас вот рассматриваем все необходимые процедуры, проходим по работе с лизинговой компанией государственной.
1: Банк ПСБ – это универсальный банк в России, который входит в топ-10 крупнейших и в список системно значимых кредитных организаций. Обслуживает физлица, малый и средний бизнес, крупные корпоративные компании, расчетно-кассовые операции, кредиты и вклады, инвестиционный сервис, лизинг и факторинг. Список услуг банка внушительный. Основан в 1995 году. До 2025 был известен как Промсвязьбанк. После внесенных изменений в устав наименование изменилось. Сотрудничает с банковской системой Беларуси через партнерство и межбанковские соглашения. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: В Беларуси утвердили график переноса рабочих дней в 2027 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Предусматривается перенос рабочего дня с понедельника 10 мая на субботу 8 мая. Таким образом, беларусы будут отдыхать 3 дня подряд. 9 мая – воскресенье, День Победы, 10 числа – понедельник и 11-го – вторник – Радуница. В результате такого переноса будет обеспечена наиболее сбалансированная фиксированная продолжительность периодов труда и отдыха, отметили в пресс-службе правительства. Озимыми зерновыми в Беларуси засеяно более 1 330 000 гектаров. План работ выполнен на 89%. Именно осенняя посевная кампания закладывает основу будущего урожая. Во время недавней рабочей поездки в Логойский район президент потребовал максимально ускорить темпы работ, подчеркнув, действовать необходимо без промедления. Отмечу, что подсев уже запахано 1 482 000 гектаров, что составляет 99% от общего объема. Одновременно продолжается уборка сахарной свеклы, картофеля и овощей, ведется заготовка кормов для животноводства. Специалисты подчеркивают, осенняя посевная остается самым коротким и самым ответственным этапом сельскохозяйственного года. От качества и сроков ее проведения во многом зависит будущий урожай и продовольственная безопасность страны. В столице проектируются и возводятся объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, которые необходимы для улучшения комфорта горожан. Об этом рассказал директор унитарного предприятия «Минск-Инжпроект» Алексей Говорко. Одна из крупнейших строек на территории столицы – ЖК «Северный берег». Еще один крупный проект предприятия – инженерно-транспортная инфраструктура микрорайона «Зеленый Бор», который появится в районе Колодищ. В этих районах строятся новые путепроводы, проектируются и возводятся и другие объекты.
4: Традиционно это транспортная инфраструктура городская. В частности, строится путепровод от улицы Колесникова до улицы Тимирязева. Сейчас в строительстве строится продление переулка Колесников от разворотного кольца до МКАДа и делается реконструкция улицы Тимирязева, уже начата. Это тоже все по нашему проекту. Проектные проработки проводятся от улицы Серова до улицы Шпилевского с путепроводом. Это в районе Керамина. Мы соединим Октябрьский район и Ленинский район, Лошицу. И еще вот, эта проектная документация ожидается уже на 2027 год, то есть стройка конец 2027, начало 2028 начнется. И еще один объект интересный – это улица Свислочская до Селицкого. Мы сделаем еще один, получается, выезд свободная экономическая зона Минск и район улицы Селицкого, позволит разгрузить Партизанский проспект. Проектная документация тоже ожидается до конца этого года. Это в крупную треть. Понятно, что у нас есть объекты благоустройства города Минска. Вот недавно закончилась реконструкция моста через Свислоч в районе парка Горького, скверы в районе Минск-Мира, три сквера у нас находятся в проектировании в разной степени готовности. Объекты подготовки территории для метро, подключение станции традиционной, это у нас восстановление территории после проходки третьей линии метро.
1: Количество электротранспорта в Минске в этом году достигло половины всего городского автопарка. Уже эксплуатируется более 700 троллейбусов, свыше 130 трамваев и почти 150 электробусов. Развиваются и цифровые сервисы для пассажиров. Кроме того, активно разрабатывается система беспилотного управления для трамвайных вагонов. Инновационная разработка повышает безопасность движения и увеличивает процент выхода подвижного состава на линию.
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Ваше преданное служение интересам таджикского общества, бережное отношение к культурному и историческому наследию являются примером выдающегося государственного лидерства. А дальновидная политика позволяет стране двигаться по пути устойчивого развития, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит и дорожит многолетней дружбой с Эмомали Рахмоном, которая способствует открытию новых горизонтов взаимовыгодного сотрудничества Минска и Душанбе. Глава государства убежден, что братские связи между народами двух стран будут и впредь укрепляться. Президент Беларуси пожелал президенту Таджикистана доброго здоровья, счастья, благополучия, сил и энергии для осуществления намеченных планов. Европа начинает отопительный сезон с рекордно низкими запасами. Хранилища газа заполнены лишь на 72%. Это минимум для этого времени года за всю историю наблюдений. Как пишет «Экономист», в среднем последние годы к этому периоду запасы составляли около 88%. Особенно заметна нехватка в Германии. Хранилища заполнены примерно на 57%. По оценке издания, Европа сможет пройти отопительный сезон без серьезных проблем, если зима будет теплой, а к декабрю восстановятся поставки газа из Катара. Однако холодная зима способна резко усилить конкуренцию с Азией за поставки, и спровоцировать рост цен. Ситуацию также могут осложнить перебои с другими источниками энергии, снижение выработки гидроэлектростанций и остановка АЭС. Польские власти готовят для своих граждан неприятный новогодний подарок. С 1 января в стране меняются правила расчета стоимости отопления в многоквартирных домах. Теперь перекрыть радиатор недостаточно, чтобы сэкономить. Новое правило вводит обязательную минимальную плату за тепло. Чиновники требуют, чтобы каждый жилец оплачивал поддержание базовой температуры в здании на уровне 16 градусов, даже если его собственные батареи абсолютно холодные. Авторы называют поборы равномерным распределением расходов. На деле же с граждан будут принудительно взыскивать не менее 15% затрат всего дома. Итоговая сумма зависеть будет от аппетитов конкретных жилищных кооперативов и цен на энергию, которые, судя по тенденции для Европы, свой рост продолжат. Во Франции более 400 школ остались закрытыми и в понедельник на фоне массовых протестов школьников. Причины недовольства населения – кризис политики властей и накопленные проблемы, пояснил в эфире Первого информационного политолог завкафедрой Государственного университета управления Сергей Чуев.
5: Во Франции сейчас ситуация не самая лучшая, поскольку накопились социальные проблемы. И эти социальные проблемы в значительной степени возникли из-за очень серьезной закредитованности самой Франции, потому что во Франции внешний долг превышает годовой ВВП, и что с этим делать, никто не знает. Кроме того, Франция является одним из спонсоров войны на европейском континенте. Она активно, вместо того, чтобы решать свои социальные проблемы, финансирует войну на Украине. И кроме того, во Франции самый непопулярный за послевоенное время президент Эммануэль Макрон. Вот весь этот комплекс проблем, конечно, обостряет чутье политическое и социальное. И первые, кто это продемонстрировал, оказались молодые люди, которые ходят в колледжи, ходят в школы, ходят в университет. И Франция сейчас переживает очень серьезный политический и социальный кризис, который может перерасти в очень, так сказать, серьезные последствия, так сказать, может получить его власть и все, кто ее поддерживает, нынешний политический сезон во Франции.
1: Швейцарию захлестнула волна цифрового мошенничества от украинских колл-центров. В местных СМИ уточняют, что заявленный ущерб составил почти 4 миллиона франков по одной платформе. В швейцарских регионах уже задержаны первые подозреваемые – граждане Украины, которые забирали деньги у жертв. Следы организаторов ведут в Киев. По оценкам экспертов, в этой теневой индустрии могут быть задействованы до 60 тысяч украинцев. Пострадавшие зафиксированы как минимум в 29 странах.
0: Картина дня.
1: Единые подходы в противодействии киберугрозам обсудят на контртеррористическом форуме в Минске. В его программе международная научно-практическая конференция региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и конференция Содружества независимых государств по противодействию терроризму и экстремизму. Также запланировано проведение совместного учения компетентных органов СНГ и ШОС «Евразия антитеррор-2026». На дискуссионных площадках особое внимание уделят выработке единых подходов к защите объектов критически важной инфраструктуры, противодействию финансированию террористической деятельности и киберугрозам, в том числе использованию преступными группировками современных технологий и средств искусственного интеллекта. На форум приглашены делегации 127 компетентных органов государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу, ШОС, СНГ, а также международных организаций. Встреча имеет важнейшее политико-дипломатическое и практическое значение для дальнейшей консолидации усилий по противодействию терроризму и экстремизму. Предстоящий масштабный диалог, который намечен на 7-8 октября, станет практическим воплощением инициативы Беларуси по объединению международных структур в отработке механизмов реагирования на современные угрозы. В Беларусь прибыли участники совместных учений ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон». Военнослужащих на аэродром доставил транспортный самолет Ил-76. На полигонах контингенты 5 государств отработали применение коллективных сил в восточноевропейском регионе.
6: Первое, что взаимодействие с боевыми своими товарищами, именно с подразделениями, так как внутренних войск МВД, как у нас, так вот и с Росгвардией, с другими коллегами из других стран, соответственно, это как и Киргизия, и Казахстан, вот, работали с ними, посмотрели на них, получили их опыт, вот, как они работают, посмотрели со стороны, что у них наработано, какие у них есть сильные стороны, вот, на что можно наворотить внимание.
1: В ходе маневров военные провели совместную операцию по ликвидации незаконных вооруженных формирований. Разведывательные подразделения занимались поиском объектов условного противника, а силы материально-технического обеспечения организовали бесперебойную доставку боеприпасов, горючего и продовольствия для союзных войск. В Беларуси завершился сбор с военнообязанными из числа специалистов сельхозпредприятий. Лучших участников наградили в Витебске. Напомню, еще в конце июля Александр Лукашенко распорядился отправить недисциплинированных работников АПК в армию. И теперь можно сказать, что этот нестандартный эксперимент достиг своей цели. На плацу легендарной 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в понедельник был непривычный контраст. Рядом с десантниками те, кто еще совсем недавно увиливал от выполнения своих должностных обязанностей. Сегодня же этих механизаторов, полеводов, слесарей не узнать. Армейская дисциплина превратила их в ответственных работников. Чтобы научиться выполнять задачи любой сложности, кому-то было достаточно лишь дельного совета, ну а кто-то следовал примеру других.
7: Я думаю, что каждый должен побыть в армии. Здесь дисциплина, здесь порядок. Все согласно уставу. По возвращению в свое хозяйство хотел посоветовать всем, чтобы добросовестно исполняли свои обязанности.
8: Я вернусь, наверное, больше ответственным человеком после этих сборов. Я думаю, хозяйство мое уже меня оценит по-другому.
1: На протяжении 2 месяцев более 170 специалистов АПК прошли серьезную армейскую школу. Сборы были насыщены занятиями по тактической, инженерной, огневой и медицинской подготовке. Аграрии совместно с десантниками выполняли задачи по охране наиболее опасных участков государственной границы, по прикрытию южных рубежей, а также совершенствовали навыки владения техникой и оружием. Лучших участников сбора наградил министр обороны Виктор Хренин.
9: Этот эксперимент доказал лишь одно, что когда наш президент принимает решение, он опирается на свой колоссальный опыт, мудрость и способность предвидеть результат. Так оно и вышло. Это нестандартное решение достигло своей цели. Армия всегда была донором дисциплины. В армии всегда учат порядку, собранности, ответственности, самостоятельности, держать свое слово четко, вовремя и в срок выполнять задачи.
1: Уже во вторник аграрии вернутся на работу. Наиболее отличившиеся во время сборов получили в подарок часы от министра обороны. И абсолютно все сделают правильные выводы. В любом деле ответственность и дисциплина превыше всего.
0: Картина дня.
1: В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какие гарантии существуют для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Наниматель обязан продлить действующий контракт или заключить с работником новый как минимум до наступления пенсионного возраста при соблюдении 3 условий. Работник добросовестно исполняет свои обязанности, не нарушает производственно-технологическую, исполнительскую и трудовую дисциплину, а до выхода на пенсию ему остается не более 2 лет. Работники, которым до выхода на пенсию остается не более 5 лет, а также сотрудники пенсионного возраста, вправе ежегодно получать дополнительное освобождение от работы для прохождения диспансеризации на 2 рабочих дня с сохранением среднего заработка. Граждане предпенсионного возраста, то есть те, кому до общеустановленного пенсионного возраста остается не более 5 лет, могут быть трудоустроены в счет брони. Служба занятости оказывает им поддержку, помогает найти подходящую работу и пройти переобучение. Пенсионер вправе продолжать трудовую деятельность на основании трудового договора или контракта и при этом получать пенсию в полном размере. Трудовые права работника не зависят от возраста. Размер заработной платы, продолжительность отпуска и иные гарантии сохраняются в полном объеме. В этом году БРСМ запустил республиканский молодежный марафон «Добро Бел». Каждый месяц участники волонтерского движения «Доброе сердце», объединяющего более 42 тысяч неравнодушных молодых людей по всей стране, выполняют тематические задания. Помогают нуждающимся и заботятся о благоустройстве родных городов. Октябрь посвящен вниманию к старшему поколению. Как волонтеры помогают пожилым и куда обратиться, если вам нужна помощь, рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский.
10: Череда мероприятий, которые проходят в рамках нашего марафона «Добро Бел», то есть это «Добро старшим», приурочено к 1 октября Дню пожилого человека, но мы не ограничиваемся только этой датой. Мы сфокусировали именно нашу работу в течение всего месяца, то есть это и концертные мероприятия, и помощь учреждениям, где находятся данные категории пожилых людей. Также это, конечно же, посещение на дому непосредственно тех категорий, которые мы обозначили для себя. То есть это и пожилые люди, это ветераны, инвалиды, одиноко проживающие, маломобильные. Поэтому по всей стране череда вот мероприятий будет проходить, но в то же время мы не должны забывать, что в выходные дни, да, то есть также инициировали наши ребята движение волонтерского «Доброе сердце», инициировали дежурство, работу на сельскохозяйственных ярмарках. То есть это помощь и в покупке непосредственно той продукции, которая представлена на сельскохозяйственных ярмарках, и в то же время доставка до места проживания. Если говорить про помощь непосредственно адресную, да, то, конечно же, это колка дров, это скопать огород. Возможно, у кого-то, если еще не убран урожай, да, то есть также помощь именно вот в таких добрых делах непосредственно на приусадебном участке. Также мы понимаем, что, да, конечно, мы информационную работу проводим в своих социальных сетях, именно привлекая волонтеров. Но в то же время мы запустили работу именно колл-центра, который будет направлен непосредственно на информационное сопровождение. То есть можно позвонить по единому номеру, да, то есть 311-89-89, в будний день, вот с 14 до 18, уточнить, где ближайшая ярмарка будет работать, к примеру. Да. То есть в то же время спросить, в какой промежуток времени будут трудиться волонтеры, чтобы именно спланировать в том числе свой уже выходной день, да, для того, чтобы максимально эффективно, придя на ту или иную сельскохозяйственную ярмарку, получить вот эту помощь от наших волонтеров. Если говорить про адресную помощь, то, конечно же, можно позвонить именно на горячие линии, которые работают на уровне областных комитетов общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи. Ну и, конечно же, если будут поступать такого рода звонки и на колл-центр, который работает в рамках именно работы наших волонтеров на ярмарках, то также любой обратившийся будет в последующем вот эта инициатива, вот это желание, чтобы к нему пришли и оказали вот адресную помощь, которая требуется тому или иному нашему уважаемому пожилому человеку, ветерану, инвалиду, либо людям, которые вот в этом нуждаются.
1: В Беларуси стартовала республиканская профилактическая акция «Молодежь за безопасность». В этом году она посвящена в том числе 25-летию Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Главная цель – напомнить о правилах безопасности и оказать поддержку тем, кто особенно нуждается во внимании. Работники МЧС и юные спасатели посетят одиноких пожилых людей, инвалидов и ветеранов. В рамках марафонов «112 добрых дел» и «101 добро» они помогут по хозяйству, а также расскажут, как предупредить пожар и избежать чрезвычайных ситуаций в быту. Продолжится акция и в учреждениях образования. Школьников и студентов познакомят с деятельностью организации юных спасателей, расскажут о профессии пожарного и возможностях участия в общественных проектах. Запланированы встречи с ветеранами службы, диалоговые площадки и тематические викторины. К 25-летию молодежной организации спасателей пожарных во всех регионах страны пройдут праздничные акции и флешмобы. Завершится республиканская акция 16 октября масштабным итоговым мероприятием, которое станет центральным событием. Предупреждение пассажиров о видеозаписи в общественном транспорте теперь стало обязательным. В Беларуси вступили в силу новые единые правила работы для ревизоров. Проверку проездных документов специалисты обязаны фиксировать на видеорегистратор непрерывно на протяжении всего рейда. Выключать запись можно только в период ожидания подъезда транспорта. Особое внимание уделили защите конфиденциальных данных. Информация с портативных гаджетов надежно защищена. Доступ к архивам получит строго ограниченный круг лиц, а для хранения самих видеозаписей установлен фиксированный период. Только в Гродно ежемесячно на контроле выявляется около 1000 безбилетников. За неоплату проезда предусмотрен штраф до 45 рублей. Об этом каналу СТВ рассказал директор предприятия «Гродненский городской оператор пассажирских перевозок» Вадим Матусевич.
11: У нас на каждом видеорегистраторе у контролера размещена запись, предупреждающая пассажиров о том, что ведется аудио-видеофиксация. Также контролер обязан во время проверки включать этот регистратор и снимать полностью всю проверку. В случае выявления безбилетного пассажира также подлежит записи весь административный процесс.
1: Кадры с регистратора помогут объективно разобраться в любой спорной ситуации, а в случае нападения на контролера станут главным доказательством для возбуждения уголовного дела. Мошенники продолжают обманывать доверчивых граждан, но действуют уже уже по обновленным схемам. Жертвой аферистов стала пожилая минчанка. Подробности рассказал заместитель начальника отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска Артем Конопатский.
12: Во Фрунзенское РУВД обратилась 76-летняя жертва новой схемы мошенников. Женщине в мессенджере написал неизвестный, который представился участковым инспектором милиции и предупредил о возможных звонках от аферистов. Спустя время действительно поступил звонок, якобы из пенсионного фонда. Минчанке сообщили о перерасчете пенсии и попросили продиктовать код, который придет в СМС. Затем на связь снова вышел псевдоучастковый. Он сообщил минчанке, что она только что общалась с аферистом и якобы позволила им завладеть ее личными данными. А с их помощью мошенники уже взяли на ее имя кредиты и переводят деньги на преступные счета. Женщину предупредили, что в квартире будет обыск и имеющиеся деньги изымут. Чтобы спасти наличные, необходимо отдать их курьеру для декларирования. Женщина испугалась и по кодовому слову «Роза» передала якобы сотруднику Нацбанка 6000 евро и 4600 долларов США. По данному факту проводится проверка.
1: В МВД напоминают, правоохранители, работники банковских и иных учреждений не связываются с гражданами по рабочим вопросам в мессенджерах. Если неизвестные по телефону требуют совершить какие-либо манипуляции с финансами, задекларировать, положить на безопасный счет, отдать курьеру и так далее, немедленно прекратите разговор и сообщите об этом в милицию. По 8 октября в Минске проходит профилактическая акция госавтоинспекции. В центре внимания пешеходы, велосипедисты и пользователи средств персональной мобильности. Мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с учетом сезонного роста рисков на дорогах. Сотрудники ГАИ проведут масштабную информационную работу и напомнят горожанам о правилах безопасного поведения на проезжей части. Подробности рассказал начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай.
13: Для обеспечения целей мероприятия инспекторы проведут широкомасштабную работу по информированию населения об основных угрозах безопасности с учетом сезонных факторов. Особое внимание будет уделено соблюдению пешеходами, велосипедистами и водителями средств персональной мобильности требований правил дорожного движения. В вечернее время сотрудники госавтоинспекции совместно с иными службами милиции общественной безопасности будут нести службу на аварийно-опасных участках уличной дорожной сети и вблизи пешеходных переходов, на которых высока вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий с такими участниками дорожного движения. Напоминаем, перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель средств персональной мобильности обязаны спешиваться и вести свой транспорт рядом с собой, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения. Обращаем внимание, что водителям средств персональной мобильности запрещается перевозить пассажиров, а также не достигнув 14-летнего возраста, управляя средством персональной мобильности вне жилых зон без сопровождения совершеннолетних лиц.
1: Отдельное внимание во время акции уделят подросткам и их родителям. В ГАИ призывают взрослых регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дорогах. Соблюдение требований остается главным условием предотвращения аварий и сохранения жизни всех участников движения. И в завершение о погоде. Период по-настоящему комфортной осенней погоды постепенно завершается. В ближайшие дни все чаще на территорию Беларуси будут выходить атмосферные фронты, которые принесут дожди, порывистый ветер и густые туманы. В начале недели погода еще порадует относительно теплым воздухом. Днем столбики термометров будут подниматься до 20, а местами и до 21 градуса тепла. Существенных осадков не ожидается, однако в ночные и утренние часы местами возможны туманы. Со второй половины недели погодные условия начнут меняться. Уже в пятницу дожди прогнозируются на западе страны, а к выходным осадки распространятся на большую часть территории. При этом резкого похолодания синоптики пока не обещают. Средняя температура воздуха в ближайшие дни останется выше климатической нормы на 1-4 градуса. В субботу и воскресенье сохранится влияние влажных воздушных масс с запада Европы. Погода будет преимущественно облачной, с дождями и туманами. Дневная температура понизится до 10-15 градусов, а местами по северу страны будет еще прохладнее. Таким образом, октябрь начинает постепенно заявлять о себе. Солнечных дней будет меньше, а зонтик вновь станет одним из главных спутников. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Политпривет на Альфа-радио.
1: Литва запретила белорусам служить в литовской армии. А если человек, проходящий службу в вооруженных силах, получит гражданство Беларуси, его уволят. Суровый закон затронул также граждан России и Китая. Своим мнением поделилась группа «Голос из места».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: Дети, вы у меня взрослые?
1: Да, взрослые.
0: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
2: Чего?
1: О, пап, ты уже вернулся?
3: А мы тут к ужину готовимся.
1: Горелым запахло.
3: Значит, ужин готов.
0: А давайте вместе в магазин пойдем.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
7: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 20-22, в Гродно, Гомеле и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Витебске и Минске плюс 16-18. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко встретился с председателем банка ПСБ. Выставку «Иннопром Беларусь» посетили свыше 15 тысяч человек из более чем 40 стран. В Беларусь прибыли участники совместных учений ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон».
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем банка ПСБ Петром Фродковым. Приветствуя гостя, глава государства поблагодарил его за приезд в Беларусь и отметил, что наша страна настроена на продуктивное взаимодействие. Президент добавил, что ранее по этой теме его проинформировал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
2: И хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком. Вчера вечером Генрихович говорил об этом, и мне кажется, что у него уже целый план созрел наших отношений. Я знаю ваши патриотические чувства и отношения к России. Отечество-то у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста. Поэтому Беларусь вам не должна быть чужой. Тем более я весьма положительно воспринял решение недавнее в России, принятое о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это очень интересно для наших людей, потому что последние вот годы, я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву, особенно молодежи. Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе и чтобы никогда не возникало по ту или другую сторону, или в Минске, или в Москве разговоров о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать. Ну еще... Я вот специально поинтересовался, Миша где? Не видно его, нигде не слышно. Поэтому, если будет возможность, передайте отцу Михаилу, передайте самые добрые пожелания. Ну, самое главное – здоровье. Все остальное у него есть, если нет, как я говорю, купим. А все, у меня очень хорошее чувство к нему после нашей совместной работы. Все-таки он долго работал, имея в виду и председателем правительства, и возглавляя службу внешней разведки. Поэтому
3: спасибо,
2: не забудьте только ему передать.
3: Обязательно передам.
2: Спасибо вам за то, что приехали в Беларусь.
1: Петр Фродков, в свою очередь, выразил благодарность главе белорусского государства за возможность встречи. Он подчеркнул, что для него лично и для банка ПСБ развитие взаимодействия партнерских связей в Беларуси имеет важное значение.
4: Для меня лично, для банка ПСБ, конечно, работа с Республикой Беларусь, нашими партнерами Беларуси является абсолютным приоритетом и всегда являлась. И для нас очень важно, что это сотрудничество продолжается и развивается. Причем оно развивается по разным совершенно направлениям. Это понятное межбанковское сотрудничество. Мы всегда были и являемся, и продолжаем являться одним из ключевых партнеров банковской системы в целом Республики Беларусь, являясь одним из крупных кредиторов банков. И для нас это важно, и мы это направление развиваем. Мы работаем с промышленными компаниями, продолжаем работать. Это и МАЗ, и БелАЗ, и мы работаем с железной дорогой. Сейчас вот рассматриваем все необходимые процедуры, проходим по работе с лизинговой компанией государственной.
0: Точка отсчета.
1: Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Минск – это планируемая специализированная двухпутная электрифицированная линия для поездов со скоростью от 200 до 400 км в час, которая сократит время в пути между столицами с 7-9 до 3 часов. Принципиальное решение о начале проработки этого проекта президент России Владимир Путин одобрил 15 июня этого года. Официальный меморандум о сотрудничестве в проектировании и строительстве в Беларуси Россия подписали 1 октября на заседании Совета министров Союзного государства в Минске. Подписи под документом поставили министр транспорта и коммуникации Беларуси Алексей Ляхнович и министр транспорта России Андрей Никитин. Соглашение предусматривает сотрудничество по проектированию, строительству и последующей эксплуатации. Сейчас идет процесс полномасштабной предварительной проработки данной инициативы. Меморандум охватывает координацию действий и обмен опытом, промышленную кооперацию, мобилизацию и подготовку кадров. Проект станет мощным стимулом для деловой активности, торговли, инвестиций и роста туристической индустрии союзного государства. Кроме того, со 2 апреля этого года запущены приграничные поезда Смоленск, Витебск и Смоленск, Орша. Бесшовное пересечение границы по цене пригородной электрички привлекло широкий интерес у граждан двух стран. Результаты пилотных проектов кратно превзошли прогнозы. По итогам года будет рассмотрен вопрос дальнейшего масштабирования железнодорожного сообщения.
0: Мнение эксперта.
1: Минск на минувшей неделе стал площадкой для нескольких знаковых мероприятий. Состоялись заседания Совета министров союзного государства, заседание Евразийского межправсовета и выставка «Иннопром Беларусь». О важности мероприятий рассказал председатель Белорусского общества знания Алексей Авдонин.
3: Именно от этой темы, от интеграции, зависит стабильность нашей экономики в условиях, когда мировая экономика пребывает в таком хаосе. И мы это прекрасно видим из новостей, которые идут из Европы и Соединенных Штатов Америки. Когда во всем мире назревает волна большой инфляции, безработицы, низких темпов экономического роста, мы, наоборот, выполняем все законы экономики. А основные законы экономики, они предельно простые. Мы объединяем рынки, закрываем эти рынки для внешних, чужих товаров и услуг и развиваем свои товары и услуги. И мы видели, что президент повышенное внимание, в первую очередь, уделял экономической интеграции, финансовой интеграции, реализации крупных инвестиционных проектов, в первую очередь в сфере науки, технологии, создания новых производств, совместных производств, создания производственных, научных кластеров. Почему это становится настолько важным и актуальным? Потому что, как бы мы ни рассуждали про те или иные тематики в гуманитарной сфере, экономика является базисом. Если мы не соблюдаем законы экономики, то, естественно, говорить о каком-то социально-экономическом развитии общества, государства не приходится. А экономика, она в первую очередь строится на производственной экономике. Но мы видим, что сейчас в производство внедряются самые передовые технологии для того, чтобы сделать продукцию максимально выгодной, то есть снизить себестоимость, а для этого необходимо передовые технологии в производстве. И это касается в первую очередь и станкостроения, машиностроения, авиастроения, судостроения, в том числе вооружения, военной техники. Все это говорит о том, что Беларусь как ядро интеграции, в первую очередь в 90-е годы через союзное государство, потом через таможенный союз, Евразэс, ЕАЭС, затормозили процессы, центробежные процессы. Да? Нас хотели разорвать, хотели сделать нас такими одиночными борцами, да, в одиночку, чтобы мы сражались со всеми вызовами глобальной экономики. Нас бы просто разорвали и сделали бы крайне слабыми и в итоге превратили бы в колонии. В принципе, такая задача и стояла со стороны коллективного Запада. Но именно Беларусь, только благодаря позиции главы государства и его прозорливости, мы в 90-е годы остановили все эти процессы, разрушающие процессы, и начали процесс интеграции. Мы огромное внимание уделяли союзному государству, огромное внимание теме СНГ, но главным базисом, безусловно, мы понимали, что является экономика и объединение наших рынков. И постепенно мы начали объединяться. Вспомните, как только мы начали это делать, шаги по объединению на постсоветском пространстве, как американский политический эстеблишмент весь начал кричать, вопить, критиковать. Почему? Они прекрасно понимали, к чему это в итоге приведет. Прошло уже более фактически десятка лет, и мы видим, что наши усилия, они оправдались. Почему? Против нас вводятся санкции, ограничения. Против России идет уже в открытую война, да? Но война, с одной стороны, это чисто вооруженный конфликт, но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, это попытка в том числе экономического, финансового, сырьевого давления. И в этих условиях мы объединяемся, создаем единые рынки. Что это дает для вот наших граждан? Да. Главное понимание, что наши предприятия, наши банки, организации работают, создают новые продукты, новые услуги, поставляют их как на внутренний рынок нашей Беларуси, так и на экспорт. И как результат мы зарабатываем, а значит, это ведет к росту заработных плат.
1: Беларусь на примере нашей эффективной национальной экономики смело может сказать, что управляемость экономики – это не сугубо наша разработка, а объективная необходимость в условиях глобальной нестабильности, подчеркнул Алексей Авдонин.
3: Президент говорит, наши успехи строятся как раз на плановой экономике, на управляемости. И эту модель необходимо перенимать странам-партнерам ЕАЭС. Почему? Потому что надо в рамках огромного рынка планировать, какие производства развивать, какие товары производить. А нам надо станкостроение. Мы должны иметь свои собственные станки, да, для того, чтобы производить любые узлы, механизмы для наших автомобилей, для самолетов, для поездов, для судостроения. Да, плюс необходимо развитие транспортной всей логистики, инфраструктуры. И мы видим, что было в том числе заключено соглашение, крайне важное, о строительстве скоростной железной дороги между Москвой и Минском. Это передовые решения. Почему? Потому что не раз делались огромные исследования о том, что ускорение перемещения грузов и пассажиров даже на 20-30 километров приводит к росту экономики на 1.5%. А представьте, если скорость будет увеличена, как у современных железнодорожных составов, до 200-250 километров в час. Однозначно это позволит мгновенно перемещать грузы, товары, пассажиров, и как итог, естественно, это скажется на ускорении процессов. А это только отдельный участок западного направления. А если такие железнодорожные пути будем развивать и на восток, то, естественно, это ускорит все процессы в рамках ЕАЭС.
1: Алексей Авдонин отметил, что ситуация, которую создавал сам коллективный Запад, отрезав Беларусь и Россию от своего финансового рынка, возможности реализации совместных инвестпроектов привела к тому, что инвестиционный потенциал у Беларуси и России стал больше.
3: Мы, естественно, сосредоточили все усилия на внутреннем рынке, но это не из-за того, что нам там Запад как-то урезал. Нет, мы однозначно пришли к глубокому выводу о том, что все инвестиции должны, все вот эти резервы денежных средств должны оставаться непосредственно у нас на территории и Беларуси, и России, инвестироваться, а не выводиться за границу. И обратите внимание, президент повышенное внимание всегда уделяет любым бизнес-проектам о том, что если вы строите, создаете здесь производство, зарабатываете на нашем рынке, то и все ресурсы, добавленная стоимость, которая у вас аккумулируется, она не должна уходить за границу, она должна непосредственно реинвестироваться, идти в нашу экономику, создавать новые предприятия, новые объекты, спортивные, культурные, объекты, связанные с логистикой, но все это должно идти непосредственно на развитие нашего государства и общества.
1: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Бресте синоптики обещают плюс 20-22, в Гродно, Гомеле и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Витебске и Минске плюс 16-18. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 20, 22 в Гродно, Гомеле и Могилеве, днем от 18 до 20 тепла, в Витебске и Минске плюс 16-18. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 20, 22 в Гродно, Гомеле и Могилеве, днем от 18 до 20 тепла, в Витебске и Минске плюс 16-18. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 20, 22 в Гродно, Гомеле и Могилеве, днем от 18 до 20 тепла, в Витебске и Минске плюс 16-18. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 20, 22 в Гродно, Гомеле и Могилеве, днем от 18 до 20 тепла, в Витебске и Минске плюс 16, 18. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 20-22, в Гродно, Гомеле и Могилеве днем от 18 до 20 тепла, в Витебске и Минске плюс 16-18. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 20, 22 в Гродно, Гомеле и Могилеве, днем от 18 до 20 тепла, в Витебске и Минске плюс 16-18. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.